0: 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
6: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
7: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
12: А вот и начинаются первые плюсы лета. Город едет. Максимум, что у нас стоит, так это улица Мичурина от Никитина даже до переезда в районе Димитрова. И из плюсов этого понедельника это программа «Неудобный разговор», которая уже начнется через 10 минут после относительно долгого перерыва. Ну, такой у нас график. Пару раз в месяц в эфир мы выходим. Андрей Карлов уже в студии. Света Кондратьева заправляется кофе. Ну и вовсю готовимся для того, чтобы встретиться уже через 10 минут на 3.2 радио. Поэтому далеко не уходите. И до встречи в эфире.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет весенняя агротехническая страда. В числе первостепенных задач – внедрение новых технологий и совместной работы для достижения успехов в аграрной сфере. Помимо этого, активное введение земли, севооборот, а также увеличение посевных площадей и обновление технической базы. Отмечается, необходимые ресурсы для проведения весенних полевых работ у аграриев имеются. Темп позволяет завершить сев в оптимальные сроки. Как ранее сообщалось, площадь озимых культур под урожай текущего года в Брянской области превысила 209 тысяч гектаров. Из них более 119 тысяч гектаров занимают зерновые, еще около 90 тысяч – рапс. Известно, озимые находятся в хорошем состоянии. В целом, качество посева оценивается как стабильное и благоприятное. Брянская область, являясь приграничным регионом практически передовой борьбы с киевским нацизмом, оказывает помощь одному из опорных населенных пунктов Луганской Народной Республики – городу Брянка. Брянский субъект федерации впервые взял на себя ремонт муниципальной уличной дорожной сети. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, продолжается большая работа по ремонту сетей канализационных коллекторов, часть из которых по объективным причинам не функционирует, и сейчас возвращается нормальный режим работы сетей водоотведения. Кроме того, Брянская область принимает участие в восстановлении инфекционного отделения детской больницы, где работы также идут в соответствии со всеми стандартами. Уже отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и установка сантехоборудования. Егор Ковальчук подчеркнул, все работы в Брянке во взаимодействии с Брянской областью направлены прежде всего на улучшение качества жизни граждан. Есть планы и на последующие годы. Понимание достигнуто, при этом обязательно учитывается пожелание и обращение местных жителей. В Министерстве иностранных дел заявили, у России есть предложение к плану Соединенных Штатов по Украине. Как ранее подчеркивал Кремль, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений украинских властей сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным. Дополнительные деньги, которые Запад собирается выделить Киеву, не поменяют ход событий на специальной военной операции. Отмечается, жители Европы и Соединенных Штатов стали понимать, существенная часть денег, выделяемых на поддержку Киева, попросту разворовывается. Подобное положение вещей вряд ли понравится западным налогоплательщикам. Напомню, Владимир Путин не раз подчеркивал, Россия выражает готовность работы со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент России акцентировал, все прежние попытки водить Москву за нос будут учтены. Инфраструктура избирательной системы во всех 89 российских регионах полностью готова к проведению выборов. В Центральной избирательной комиссии заявили, по состоянию на 1 января в Российской Федерации зарегистрировано более 111 миллионов избирателей. Для четырех исторических субъектов Федерации это будут первые выборы депутатов Государственной Думы. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских регионах. Всего же в рамках единого дня голосования пройдет порядка 2500 компаний различного уровня. Предполагается заместить более 20500 депутатских мандатов и выборных должностей. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20-22 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет. Едешь с работы и слушаешь.
3: Был прям, я знаю, да.
4: Прям такой. Ну, как бы молодцы, конечно.
3: А мы уже в эфире, да? А мы тут в театральном мире балуемся. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Хорошо, что цензурно еще.
3: Нет, мы всегда цензурно. Ну или почти.
5: Да.
4: Плюсы есть какие-то. Да. Понедельник, 3-2 радио, программа «Неудобный разговор» для тех, кто только что подключился. Но мы вот тут неудобненько получилось, подслушали как раз о том самом театральном мире.
3: Да, ну это как раз вот, мне кажется, в тему нашей сегодняшней беседы.
4: Давай сначала познакомимся. Вдруг
3: мы вроде знакомы были. Или я вас чего-то не знаю.
5: Может быть.
4: Для новых радиослушателей.
3: А, ну давай, давай.
4: Антон Запорожец зовут меня, Андрей Карлов.
3: Доброе утро.
4: Практикующий психолог.
3: Экзистенциальный психотерапевт.
5: Однажды Антон это выучит.
4: Однажды я запишу где-нибудь вот здесь за лайтбоксом просто.
3: Это у тебя будет как это? Как это? Скороговорка или как это?
4: Я буду тебя вспоминать, а тебе будет икаться каждый раз во время каждого эфира.
3: Да, я буду знать, что я хотя бы кому-то дорог.
4: И Светлана Кондратьева, человек, который знает о театрах все.
5: Не все.
4: Есть куда расти.
5: Да.
4: А иногда что-то лучше и не знать. Вот бывают такие истории. Ну что, давайте к теме.
3: Давайте. Ну вот, как будто бы мы, попав в эфир немножечко с нашим закулисьем, почти в тему ты попали, потому что тема у нас называется сегодня «Тюрьма собственных ожиданий».
4: Вот название — это, вот, конечно, мое почтение.
3: Да.
4: Как впервые его услышал, это прям...
5: Вот. Ну, согласись, хорошо.
3: Да.
4: Это шикарно. Угу.
3: Как бы это, как это? Это не оставляет надежды, наконец-то.
5: Наконец-то не оставляет надежды?
3: Да.
5: Ужас какой.
3: Почему?
5: Ну, это только психолог может спросить. Почему? Ну-ну-ну. Так.
3: Такая ню-ню-ню-ню.
4: Как в том анекдоте, да. А зачем началось, да?
5: Да-да-да.
3: Ну, просто мне кажется, что надежда, в принципе, как надежда, она хороша. Особенно в сложных ситуациях, наверное, да? Тут можно об этом... Кстати, родилась тема передачи. Новое, про надежды поговорить. Хотя для меня ожидания и надежды — это все-таки разные вещи.
5: Разные.
3: Не надежда, она греет. Для меня надежда идет куда-то ближе к вере. Туда, да, в такие эти штуки. А ожидания...
5: И к любви, да.
3: К любви, к вере, да, какой-то таким.
5: И София.
3: Да. А ожидания — это какие-то практические вещи. Так вот, иногда надежда дает нам, играет с нами злую шутку. Ну, ты надеешься, что сейчас он поменяется. Сейчас там, не знаю...
4: Бросит пить.
3: Бросит пить. Mm-hmm, да. Доллар станет по 500, потому что я купил его по 300 в надежде разбогатеть, а он все падает и падает, он там уже 70 с копеечкой.
4: Это тут какие-то вообще земные истории, а есть еще более неземные, правильно же?
3: Ну, то они туда же, они же все одного класса. Mm-hmm. Просто смотри, в неземные истории, точнее, вот так, на мой взгляд, в неземных историях мы себе меньше признаемся. То есть если про какие-то материальные вещи я могу признаться, а вот про неземные, что я надеялся, что эта женщина станет мне и матерью, и женой, и любовницей, и всем-всем-всем.
4: Даже это самому тоже, себе такие вещи
5: тоже
4: сложно
5: земная, признать. Мне кажется.
3: Так как раз-таки это самое сложное. Нет, это смотри, это на ощущениях.
5: Mm-hmm.
3: Вот когда вы живете, а что-то не так. Понимаешь, вот ну что-то не так.
5: Ну станет же лучше, да?
3: Ну станет же лучше, то есть как бы, ну блин, ну это ты просто дура, поэтому не понимаешь своего счастья, но я надеюсь, что ты станешь лучше.
5: Ну да, да, да.
3: Вот из этой категории, и вот в этом, это отвечая на вопрос Антона, себе очень сложно признаться. Это вот вечная история, наверное, ну не вечная история, но очень частая история семейных отношений или семейных консультаций, ну парных консультаций, когда пара приходит. И один приходит по
5: привели.
3: По одолжению, mm-hmm. Да, по одолжению, по просьбе другого. И разговор не получается, потому что один говорит, так со мной все нормально, это с ней что-то не так, или с ним.
5: Mm-hmm.
3: Это обоюдная история, тут я всегда говорю, что гендер не играет роли.
4: А бывает такое, что эти люди в итоге уходят в смысле, что с психологом не все нормально?
3: Слушай, у меня может быть, но у меня...
4: Ну, видишь,
3: у
4: ты
3: меня
4: об этом,
3: не
4: наверное,
3: был...
4: не факт, что узнаешь.
3: Смотри, у меня такого не было, по крайней мере, впрямую не говорили. Часто уходят так, что один хотел что-то делать и пытался, а второй просто посидел, послушал.
5: Покивал и все.
3: Покивал, да. И он покивал-то из категории, что слушай, со мной все нормально. Это ты что-то там... Ку-ку.
4: Ну, я с тобой сходил.
3: Да, ну, если ты хотела, я сходил. Что тебе еще надо? Понимаешь? То есть и человек, вот потому что у него есть какие-то ожидания, я к чему веду-то это, у него есть ожидания, что она изменится так, как он хочет. Или он изменится. Повторюсь, здесь вот угу. Гендерной разницы нет.
5: Мне почему-то кажется, что даже ситуация, когда он изменится, мне, наверное, это все-таки бывает чаще. Я верю, что он, вот он же, это он с другими там, вот как правильно Антон сказал, он бил.
3: Да.
5: Или он там с другими там гулял. Или он с другими там, я не знаю, там, ну вот это вот все. А я, это же дело во мне, сейчас я изменю этого человека.
3: Да, спасу.
5: Вот, спасу, ой, спасу, это вообще
4: еще
5: тоже
4: одна отдельная
5: тема
4: да,
5: для
4: да,
5: программы,
4: да, да.
5: Спасу. И заканчивается все это практически одинаково.
3: Да, и вот тогда вопрос, что это за ожидания у тебя такие, что ты решил его спасти? Мой любимый вопрос, зачем? Угу. Потому что там всегда есть какая-то твоя потребность. Хочешь ты того или нет?
5: Ну, нравится человек.
3: Вот. Нравится что?
5: Иногда даже бывает, что нравится чисто физическая оболочка.
3: Не, нет, я вот про то, зачем его спасать. Ну да, я мне нравится человек, да, да, да, хорошо. Да. Но почему ты считаешь, это же всевластие? Это то, что называется в психологии терапевтическое всевластие.
5: Вот.
3: Что я настолько велик и могуч, или могуча, да, там, что могу тебя изменить. Да нет.
5: Ну, огромное количество людей в это верят.
3: Да, и вот вопрос, откуда они это берут. То есть, смотри, то есть, ну, просто так, ну, я могу согласиться с тем, что мы, например, очень плохо переносим неопределенность. Это факт. Ну, мы так устроены эволюционно. Это у всех есть. Ну, а дальше-то зачем? Ну, хорошо, вот почему ты не хочешь узнать, какой он на самом деле? То, что называется «встретиться с человеком», сейчас будет немножко
5: так. Она себе
3: так
5: другого нарисовала.
3: Вот.
5: Она себе уже придумала, что он любит литературу 18 века, слушает Бетховена, а он на самом деле футболист и пиво пьет.
3: Кажется, да, и вот тогда вопрос.
5: Как это?
3: И тогда все. Что тебя... смотри, что ты не можешь вынести... Ну, я как-то сам себя спросил, сам себе ответил вот уже в голове, что ты, увидев одно качество какое-то, ну, например, вот красивое тело, да, там, ну, там, интеллект, возможно.
5: Ну, да.
3: Да, потому что если ты фантазируешь, что он слушает Бетховена там и поэзию 18 века, ну, как-то он, наверное, это что-то отразил там, не знаю, в речи, в манерах.
4: Это в лучшем случае.
5: А то она могла и сама.
4: Вот как бы да.
5: Ничего не отразила. Просто она вот увидела... образ какой-то. Как очень часто, вот такая мысль пришла, очень часто люди идеализируют людей из шоу-биза, актеров, певцов. Ой, вот он такой, он на самом... У него такой взгляд. В том клипе был такой взгляд. И все, на этом все строится.
4: Ну, прикинь, какое разочарование потом при личной встрече, случайно там где-то.
5: Да, у меня было такое разочарование, когда мне очень нравилось. Рома Зверь, группа Зверь. Но не в смысле, что он меня очаровал, а в смысле, что мне нравилась музыка, драйв, вот этот такой вот, да. Очень классный вайп у группы. А потом мы приехали их снимать и, к сожалению, писали до концерта интервью. Вот я даже не спрашивала ничего, потому что вот эти дешевейшие понты, вот эти вот...
3: Сейчас надо смотреть, тот не смотрит нашу трансляцию ВКонтакте, нужно срочно ее смотреть, просто лицо Светы говорит больше, чем она говорит в эфире. Вот я сижу напротив, мне вообще все понятно.
5: Ну вот.
3: Ну ты расскажи слушателям.
5: Ну, восторженные журналистки были, журналистки, естественно, газетчицы, девчонки, вчерашние студентки, они: «Рома, скажите», вот такие вопросы они задавали с горящими глазами. Надо было видеть, как они сидели. То есть вот это вот все...
4: Это в формате пресс-конференции какой-то?
5: Да, это как пресс-конференция. Их рассадили. Они сели на сцене, и до начала концерта журналисты сидели просто в зале, ну, в первых рядах, в партере. И оттуда вот передавали микрофон. Я конкретные вопросы там... Ну, был конкретный вопрос. «Рома, скажите, пожалуйста, вы так устаете, как вы отдыхаете после концертов?» И дальше шутки там посыпались такие, что, ну, если бы это прозвучало вот в подъезде хрущевки, в которой я на тот момент жила, ну, то было бы нормально. Но так как это вот говорит такая вроде как звезда, и вот эти вот лица девочек, которые вытягивались, и они вот хлопали глазами... Фу, вот именно так. Ну, а это была личная встреча. А если, например, какой-то актер, вот какая-то девушка, она смотрит фильм, все с ним, она в него влюблена. А потом, не дай бог, где-то она с ним пересечется. Боже.
4: Это небольшое такое, точнее, большое разочарование в жизни, на самом деле. Хотя, казалось бы, актер, вроде другой мир, все такое, исполнитель любимый. А мы давайте, наверное, прервемся на небольшую рекламу для того, чтобы вернуться после нее.
3: Это любимый исполнитель Антона, мне кажется, реклама.
6: Первого подъезда паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Это 3-2 радио.
12: И мало того, что 3-2 радио, это еще и программа «Неудобный разговор». И мы сегодня разговариваем про ожидания. И у меня к Андрею вопрос. Как слушателю понять, что у него такая проблема есть? Потому что ну, не до всех может сразу дойти. Как самодиагностику провести?
13: О, хороший вопрос. Сейчас я подумаю прямо в эфире. Потому что...
14: Внимание, Андрей думает прямо в эфире.
13: Как провести самодиагностику ожиданий? Ну, наверное, попробовать описать. Я сейчас думаю, знаешь, о чем я подумал? Как отличить, наверное, ожидания от цели? Вот.
14: К цели стремятся, а ожидания — это такая штука, которая, мне кажется, висит.
12: Вялотекущая.
13: Во-первых, да. Вялотекущая. Во-вторых, у цели есть понятный план достижения. Раз. И у цели...
12: Или понятный план недостижения.
13: Ну, или понятный план недостижения, да. И понятный, ну, список ресурсов, которые тебе нужны для достижения. Ну, там, время, деньги, силы, знания, умения, навыки. И тогда ты это можешь расписать, что я вот буду таким-то или там достигну вот этого через столько-то времени с помощью вот этого. Вот я поучусь, тут я заработаю, не знаю, тут я больше усилий приложу. И ты понимаешь, как ты эту цель достигнешь. Ожидание – это что-то из разряда само собой.
12: Слушай, а теоретически это еще может быть тем, что от тебя не совсем зависит.
13: Ну вот это и есть ожидание, смотри. Спасибо. У меня эта мысль вывернулась. Вот ожидания как раз-таки чем плохи? Тем, что вот здесь мы разочаровываемся, когда мы правда заползаем своими ожиданиями на территорию того, что мы не контролируем или не совсем контролируем. Например, поведение другого человека. Неважно это семья, это дети, жена, друзья, коллеги, там работники, подчиненные. Мы почему-то от них чего-то ожидаем. Почему-то.
14: Часто им еще об этом и не говорят.
13: Они вообще не в курсе. Угу. Они вообще не в курсе, понимаешь?
14: А потом оказывается, а я думал, ты будешь.
13: Да, да, да.
14: А что
13: да,
14: ж
13: да,
14: ты
13: да.
14: не сказал? Это частая
13: ситуация. Да, потому что, смотри, потому что за этим всегда кроется что-то. Ну, как правило, потребность, реже желание, чаще потребность в чем-то. Сейчас. Я понимаю, что это звучит очень так размыто, но вы сейчас поймете. За этим кроется потребность в чем-то, что мозг тебе говорит. Ты этого здесь не получишь. Ну, потому что это там не твой родственник. Это человек, который не обязан, правда, твои ожидания. Он не обязан делать то, что ты от него ждешь. Если это работник, например, ну, не обязан ты... вернее, не можешь ты требовать от работника, чтобы он очень любил свою работу и относился к ней как к своей. Если это бизнес, например. Да,
12: вот ты бизнес. Сейчас разочаровал половину
13: работы. Да, я знаю. Ну, у меня вообще работа такая. Вот. Но и мозг говорит, слушай, так, извините меня, нельзя, да, так говорить в эфире про баню, моя любимая фраза, почему баня загорелась, она звучит чуть по-другому там, вот, ладно, я тебя за эфиром спрошу, вот, мозг говорит, почему баня-то горит, друг, и ты этот мозг отключаешь, потому что чувства хотят. Понимаешь, я хочу...
14: я вообще сейчас ничего не поняла.
13: Я внутри хочу, чтобы ты относился к бизнесу так же, как и я. Угу. Да? Мозг говорит, нет. Фигали.
14: Сейчас, подожди, чей мозг?
13: Твой же мозг тебе говорит. А, и ты мозг отключаешь, говоришь, не-не, мозг, пошел нафиг.
14: Я верю в то,
13: что... Я верю, но я верю не потому, что я дурак, а потому, что я очень чего-то от них хочу. Угу. Причем я хочу чего-то, что выходит за рамки наших деловых отношений. Например, хочу тепла или близости с ними. Угу. Потому что, например, это единственные люди, ну или почти единственные люди, с которыми у меня есть отношения.
14: Ну, это для таких руководителей тоже отдельная палата существует.
13: Да, ну как отдельная палата? Ну, человек всю жизнь посвятил бизнесу. Друзей растерял.
14: Сам
13: а виноват. Хочет этого. Да. Ну нет, понятно, что сам виноват, но смотри, надо же в этом себе признаться.
14: Надо,
13: а у меня-то были ожидания, вот давай, вот снова ожидания, у меня-то были ожидания, что когда я построю бизнес, у меня же будут друзья, семья, все придут, я всем помогу, будет благодарность от всех. И вот эта история, когда человек пытается кому-то помочь из денег, ну человек заработал, у него есть родственники, там, братья, сестры, двоюродные братья, племянники, и вот он, тоскуя по отношениям, начинает их одаривать. А те сидят такие...
14: И что теперь?
13: Что началось?
14: Да.
13: Что надо? Что хочет? 20 лет его не было. Угу. Звонил один раз в год. И то на Новый год, и то не каждый год. А тут что-то началось.
14: И это все не просто так.
13: Этот, как это? Это же не просто так. Вот. Да. Понимаешь? Угу. И они настораживаются. А у него смелости прийти и сказать, ребята, я по вам скучаю. Нет.
14: Он не умеет. Он не было шанса быть, научиться.
13: Нет, да. Смотри. Это с одной стороны, да, а может быть, и не было шанса научиться. С другой стороны, он, может быть, и умеет. Но тогда ему нужно что сделать? Ему нужно сказать, что 20 лет жизни он потратил не так, как он хотел.
14: А это страшно себе в этом признаться.
13: Представь.
14: Конечно. Ну, прикинь, да.
13: Ужасно. Пол жизни, например, ты спустил в унитаз, потому что хотелось тебе одного. А делал ты другое. Опять же, с какой-то фантазии, опять же, с какого-то ожидания. Понимаешь? То есть вот, ну, и все. И тогда ты 20 лет жил просто так. И тогда, ну, тут все спрашивают, любимый вопрос клиентов всегда, они когда вот сталкиваются с такими чувствами, такие, а что делать? Угу. Потому что не хотят оттуда убежать. Сразу в действие. Я говорю, ну, побудьте с этим. Не-не-не, давай, что делать? Отвечаю сразу всем слушателям на вопрос, что делать, и это сейчас не реклама.
14: Сейчас Чернышевский перевернулся просто.
13: В смысле? А, что делать?
14: Да.
12: Ленина 57?
13: Не обязательно Ленина 57, в принципе, терапия, да, но за рекламу спасибо. Я хотел сказать, что не только ко мне, но и к другим специалистам, но за рекламу спасибо, да.
12: Скоро какой-нибудь коллега рядышком откроется.
13: Ну, нормально будет.
14: Придет к нам в виде гостя и скажет так.
12: Будете там друг друга диагностировать.
13: На самом деле это правда терапия, потому что принять то, что ты вот так прожил, ну, это очень сложно. И вот и тогда смотри, что мы делаем. Мы наворачиваем новые ожидания. Вот эти вот семейка меня не приняла, твари неблагодарные. Вот, пойду других найду. И тогда...
14: Где? И вот это...
13: Привет, девочки молодые!
14: И они должны проникнуться внезапно.
13: Они не то чтобы проникнуться, они, понимаешь, девочка, молодая девочка мечтает, не знаю, о машине, о море, а там, возможно, о бриллиантах, хотя сейчас, мне кажется, ну, на украшения моды немножко сходит. Ну, она о чем-то мечтает.
14: Ну, таких благах, да.
13: Да, материальных. Стандартных. Материальных. Угу. Да, они у меня есть. Угу. И она мне будет смотреть в рот. Все. Настоящий я мужик вывез бабу в Геленджик.
14: Ну,
13: привет,
14: да,
13: привет,
14: да.
13: Группа Ленинград.
14: Да, да, да.
13: Понимаешь? Все. Вот как это работает. То есть я пытаюсь это купить. И какое-то время, правда, эта девочка мне будет смотреть в рот. И правда, какое-то
14: потом
13: время...
14: Потом девочку можно заменить, и вот так это все.
13: Там не то, чтобы да? потом заменить. Ты заменишь обязательно. Я даже скажу, почему. Потому что через какое-то время ты начинаешь понимать, немножечко погревшись об нее, угу. ты начинаешь понимать, что это товарно-денежные отношения. Раз, девочка, поднаевшись, она уже так не восхищается. Вот этих глаз уже горящих нет, да, когда вот там, не знаю, первый там iPhone или там еще что-то сейчас.
14: Мне кажется, горящих глаз сейчас вообще не
13: сыскать. Вот, надо это, да, надо, я хотел сказать, надо в деревню ехать, но по этому поводу есть анекдот, да, про...
14: Да,
13: не надо тебя мама такой цветочек растила.
14: Нет, и можно вывести девушку из деревни, а деревни из девушки нет, поэтому...
13: и такая тоже есть вариация,
14: да. Такая тоже есть, и очень правильно.
13: Вот, и ты начинаешь искать другую, вот она немножечко потухла, ты говоришь, все, не греет. Не радует, как в том анекдоте, да?
14: А у девочки появляются свои ожидания.
13: Да.
14: И она верит, что он на ней женится.
13: Да, что она же прекрасна, посмотри.
14: А ему-то это не надо. Вообще ему нужно, чтобы просто слушали. И вот это все. Вот
13: да,
14: это.
13: И раз за разом мы получаем разочаровавшуюся молодую барышню, которая считает, что все мужики козлы.
14: Нет, скорее всего, она переходит, такая барышня, на кого-нибудь следующего.
13: Ну это. Да, но раз, два, три переходит, тут соглашусь, да, и кто-то все равно говорит, ну вот один замуж не взял, второй замуж не взял, там, третий замуж не взял, да, а потом встречается условный прекрасный юноша, а ты уже ждешь от него вот той модели поведения, которая
14: машин
13: была...
14: Машин и, да,
13: машинная,
14: последних
13: датчик,
14: айфонов.
13: Да,
14: а у
13: да,
14: него
13: да.
14: на это денег нет. Да.
13: Даже, может быть, есть, но ну, не очень хочется ему. Или нет? Или не очень хочется, или это не его, ну, там, скажем так, система ценностей, понимаешь, он там хочет семью, детей, не знаю, нянчиться с ними. Она такая, в смысле? А няня у нас будет?
14: Угу.
13: То есть она привыкла да, ничего да. не делать, да. уже, понимаешь, за эти годы. Он такой, нет, он такой, в смысле? Вот это сейчас вот очень модно у всех, это в смысле?
14: Угу.
13: В коромысле.
14: Да.
13: Вот. И все. И вот она потом сидит, рыдает. С 40 кошками вспоминает этого юношу прекрасного, да, которому она отказала, и думает о том, что сейчас бы она бы, наверное, с ним жила счастливо.
14: Господи,
13: но уже
14: я
13: поздно.
14: Знаю таких людей.
13: Понимаешь, вот, и вот это, я сейчас с нашим слушателям обращаюсь, к этому приводит ожидание.
12: Давайте еще обратимся к нашим слушателям, особенно
13: давай.
12: Если они из деревни.
14: Извините, если кого обидели.
13: Да-да, мы, это скорее...
12: Как правило, оттуда много хороших людей, больше, чем с города, на самом деле. И если у вас будет... Расскажите о своих историях.
13: То есть ты решил не только, да еще городских туда втянуть. То есть когда нас будут бить, надо спрашивать, вы чьи?
14: Да-да-да.
12: Да ладно, мы тут же из бункера вещаем. Прошло полчаса, самое время, ну, постепенно начинать. Потому что говорят, что после 9 света отлучиться ненадолго. И, а ей же тоже интересно послушать.
13: Конечно.
14: А как же?
13: Конечно.
12: Вот поэтому, а программа не резиновая, надо писать
13: да,
12: там.
13: Да, да.
14: И... Как Москва.
13: Да, как Москва. Не резиновая, как Москва.
12: Разберем, быть может, ваши проблемы. Быть может, вы до сих пор что-то ожидаете, боитесь себе признаться. Давайте, пишите, пока Андрей здесь, мы тут у него проспрашиваем.
13: Да, может, вы ожидаете, что мы поймем, о чем вы хотите нас спросить, не написав нам, но так не будет.
12: Или поделитесь таким опытом, после которого вам весь город будет благодарен. Это все да. можно сделать в группе 32 Радио ВКонтакте, как в личные сообщения, так и на все увидение под видеотрансляцией. И абсолютно анонимно на сайте 32radio.ru. Но пока что тут сообщение от Екатерины, какое у нас хорошее радио. Спасибо.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Ты слушаешь 3.2 радио.
10: А пока нам наши слушатели пишут про свои ожидания вовсю, трактаты, мы продолжаем разгонять эту тему и попытаемся как-то системно подойти к этому вопросу. Мы рассмотрели сейчас ожидания среди близких людей, про работу немножко поговорили. От общества бывают какие-то ожидания?
11: Ну, конечно, бывает. Ну, вот
10: а прям... там-то с кого требовать вообще?
11: Слушай, а от общества ожидания?
10: Ага.
11: А вот это хорошее, наверное, место такое, в том плане, что отсутствие... Я вообще говорю, что мнение общества — это мнение никто, потому что, ну, сейчас, к сожалению, к моему, это мое личное мнение, там, и как терапевта, наверное, и как человека, у нас нет единой вот этой шкалы «хорошо-плохо», «добро-зло», оно очень размыто, для одних это одно, для других это другое, что-то допустимо для кого-то, для других, живущих там рядом с этими людьми, это там категорически недопустимо, и вот этого нет.
10: А ты считаешь, что раньше такое было?
11: Я не считаю, я знаю. То есть, как бы, другой вопрос, насколько это принимали, это, ну, времена Советского Союза. Это точно было, это была прям линия партии, и это сейчас не фигура речи, то есть там было вот это вот воспитание такое, знаешь, там, ну, с детского сада, то есть и
12: ну, я понимаю,
11: была единая
12: говоришь,
11: такая,
12: да.
11: Единая линия.
12: И не самая плохая, да?
11: Не вот самая честно. Плохая, там она была, конечно, перегружена политикой, давайте тоже будем честны, да. Но там было много прекрасного на самом деле, и если сейчас начать вот лезть, мы можем сильно удивиться. Просто один пример, что наше пятилетнее планирование пресловутые американцы тихонечко взяли модель, выкинули оттуда политику и пятилетку за 3 года, и успешно использовали очень много лет, и продолжают это делать. Они просто это не афишируют. Так-то на секундочку. Экономисты об этом знают, ну, кто вот этим занимается плотно. Вот. А я к чему? И к тому-то, и тогда непонятно, вот общество это кто? Я кого к обществу отношу? Если всех людей... то меня тогда разорвет. Потому что одни от меня ожидают одного, другие от меня ожидают другого, а третьи от меня ожидают третьего. А мне как это, как в том анекдоте, к умным или к красивым.
12: Да.
10: Как там крылатая фраза была, ваши ожидания, ваши проблемы.
11: Да, понимаешь. И тогда, если ты хочешь соотноситься как-то с обществом, и для тебя это важно, почему-то, опять же, хороший вопрос, почему, вот, ты выбираешь себе. То есть я на чье мнение буду ориентироваться? На мнение коллег, на мнение людей, которые мне
10: близки. Слушай, я так пробовал
11: еще на какое-то мнение
10: ориентироваться там на кого-то, на что-то, а потом немножко еще разочаровывался в людях, когда спустя время. Думал, блин, вот как так-то? Вот я ж вроде на тебя равнялся.
12: Выяснилось вот
10: что. Оказывается, вот...
11: И что? Тут, ну смотри, ты же равнялся на него в чем-то.
10: Да.
12: Так. И он в этом чем-то оказался плохим или в другом?
11: Да. Хороший вопрос. Спасибо, Света.
10: Не, все-таки в другом, я вот сейчас...
11: Ну, так а что тогда случилось с тем, на что ты равнялся?
12: Ну, это как очень часто. Мы такие стихи писал Есенин, такие стихи, а потом начинается. Он же был алкоголик. Да. И что? Стихи от этого хуже не стали.
11: Так нет, может быть, поэтому написал такие стихи, вот что именно. Он был алкоголик. И на
10: скорее,
11: самом
10: скорее, всего.
12: Скорее всего,
11: вот
12: да.
11: С этой тоской вечной.
10: Но это дело мы не пропагандируем,
11: нет,
10: если что.
11: Вообще нет, вообще нет.
12: Хорошо, речь о другом Пушкину, которого там было в это вот... «Я пленен, я очарован, я совсем огончарован, Наталья моя 114-я любовь». Это же цитата.
11: Да.
12: И все такие, как он мог, как он мог? Ну, стихи-то хорошие.
11: Стихи
12: ну,
11: хорошие,
12: солнце
11: да?
12: русской поэзии. Да. Или это не он. Ну, в общем, Пушкин наше все.
11: Да. Да.
12: Ну, и вот... это не мешает одно другому.
11: И когда, смотри, когда ты берешь какое-то качество у человека, на которое тебе нравится, на него ориентируешься, и потом узнаешь, что, например, он там носу ковыряет. Ну какая связь-то? Связи-то никакой. И не то чтобы, смотри, я не призываю ориентироваться на других только. В том-то и дело, что в моем понимании мы сначала принимаем решение для себя что-то делать. Ну или там что-то достигать, как-то себя вести. А потом уже это соотносим с миром. А как это в мире? То есть, как, насколько это соответствует там, сегодняшнему дню? Потому что я вот знаю, например, людей с такими... наивно, наверное, какими-то благородными такими убеждениями, хотя взрослые люди, понимаешь? То есть, такие очень рыцарские убеждения, очень прям вот такие книжные, как у Пушкина, mm-hmm. вот, как Света говорит. Им очень тяжело в этом. Они продолжают выбирать это, но им это тяжело. Потому что, ну, мир сейчас по-другому устроен. Но он продолжает в этом жить, он говорит, вот я буду так жить. И вот он, соотносясь с миром, говорит, блин, ну мир другой.
12: 90-е примерно годы была такая тенденция, мы с отцом очень много фильмов смотрели. Фильмы чаще всего тогда были, ну, наши в 90-е, мы помним, какие были фильмы, чаще всего смотрели западные, американские. И у моего отца, вот он до сих пор это смотрит, если попадается, его триггерит страшно. Он просто вот был частенько такой персонаж, какая-нибудь девушка, которая верит в то, что люди все очень хорошие. И на этом выстраивается вот весь сценарий фильма, что она верит, что люди прекрасные, и потом ее эти люди и так, и так
11: макают.
12: И вот, макают во все, что только можно. Вот. И это эксплуатировалось очень часто. Вот интересно, вот почему это так часто было. Сейчас такого нет.
11: Почему так часто эксплуатировалось?
12: Да, образ такой.
11: Ну, потому что он наивный. Понимаешь, это как и гуманизм, на мой взгляд. Вот я вот знаю людей, ну вот среди психологов, которые заявляют себя гуманистами. Говорят, я гуманист.
12: Что вот они имеют в виду? Это ж надо развернуть.
11: Ну, они как будто бы имеют в виду вот это человек прежде всего, отношение к человеку. То есть они на самом деле не гуманисты далеко. Uh-huh. Если мы почитаем определение гуманизма, по-моему, Умберто Эко его сформулировал. Понимание, что такое гуманизм. Вот. Но это очень сложно. Быть гуманистом для меня это куда-то, знаешь, в разряд таких.
12: Это дзен какой-то.
11: Святых. Да. Вот это живые
12: все
11: люди,
12: прощения.
11: Которых. Да, да, да. Вот все принятие, все прощение, которых потом причисляют к лику святых. Вот жить так можно, наверное, можно.
12: Нужно
11: но настолько
12: ли?
11: Тяжело. Да, и вот да, и нужно ли, да, понимаешь? Тогда возникает вопрос. Почему ты отрицаешь реальность? Опять же, что у тебя за ожидания от себя или от других, что ты вот так живешь? Потому что для меня ожидания, любые ожидания от себя, от общества, от конкретных людей, от работы, от вещей, чего угодно, это побег. Всегда. Это всегда побег. Это всегда побег от реального мира. Это всегда
12: ожидание побег от реального мира?
11: Да, это всегда побег от реальной встречи с человеком. Ну вот у меня есть ожидание, что там Света Кондратьева будет вот так вести передачу. Света
12: и
11: Кондратьева
12: оказывается...
11: приходит, ведет по-другому. Думаю, вот же она. Роскомнадзор запрещает. И вместо того, чтобы встретиться с тобой, да, сказать, Света, слушай, вот, а почему ты так вот ведешь себя, да, там, или там, ну, там, в передачу, там, или почему ты не хочешь эту тему обсудить. Я думаю, начинаю,
10: кажется,
11: либо
10: ты
11: начинаю.
12: Основана на реальных.
11: Да. Нет, я начинаю либо думать о тебе плохо, придумать что-то, либо наоборот хорошо. Понимаешь, думаю, вот, наверное, она обо мне заботится или там о передаче. То есть, ну, я убегаю. Ну, я ухожу в какие-то собственные фантазии.
12: Рот, а вот эти вот...
11: Да, я с тобой вообще не разговариваю. Я разговариваю сам с собой, мечтая о чем-то там в своей голове. Вместо того, чтобы встретиться с человеком.
10: Есть сообщение.
11: Да. Сейчас, давай, потому что, сейчас закончим мысль. Потому что и тут начинается вот самое интересное про то, что Антон предложил разогнать. И там открывается портал в ад.
12: И чем дальше молчит одна сторона, тем больше этот портал.
11: Да, потому что с одной стороны, я могу этого не делать, потому что я боюсь тебя обидеть. Привет, там условная детская травма. С другой стороны, я боюсь, что ты меня обидишь. Привет, детская травма, хотя я не люблю слово травма. Там с третьей стороны, я боюсь, что мы с тобой поругаемся, а я не выношу ругань.
12: У меня есть такой знакомый человек. Там... Прямо сейчас вот ты рассказываешь все.
11: Вот.
12: Два месяца что-то вот человек вот бу-бу-бу-бу-бу-бу, а потом выясняется, а вот тогда...
11: Да.
12: Господи, а что ж ты молчишь? Ну, и вот это все выше перечислено.
11: Да, понимаешь, ужас. Там с четвертой стороны, я боюсь, что мы с тобой поругаемся, там я уйду или ты уйдешь. Как мне будет думать Антон?
12: Вчера буквально прочитала шикарную цитату Фаины Раневской. Mm-hmm. А что подумают люди? На что она отвечала, если есть, пусть думают. Если есть чем,
11: пусть думают. Да, да, да. Вот, ну, и вот смотрите, я к чему это все пальцы-то загибаю? К тому, что и это все не в голове. Головой-то я понимаю, что ничего страшного не случится, если я подойду к тебе и поговорю.
12: Не да, всегда есть... люди это понимают в голове.
11: Нет, головой понимают.
12: Но они чувства не прислушиваются к этой голове.
11: У них, смотри, да, потому что чувство пересиливает.
12: Ну да.
11: Первым включается чувство. И мне настолько страшно, больно, тревожно, еще как-то, что башка отключается. То есть там уровень сигнала эмоций гораздо выше, чем уровень сигнала головы. И голову это просто плохо, не слышно.
12: Да, да, да.
11: Ну, мы так устроены.
12: Ну, да.
11: Понимаешь?
12: Давайте
11: вот.
12: Же мы
11: давайте сообщение.
12: Прочтем.
10: Мне кажется, все равно Света после эфира наедине со своими мыслями про тебя уйдет.
12: Да. Вот, кстати, абсолютно нет, зря тебе так кажется совершенно.
10: Хорошо. Вот есть
11: довольно... Кажется, мы уже научились встречаться.
10: Есть довольно длинное сообщение, за что я люблю наших слушателей. Анна пишет. Всем утро доброго. Я живу ожиданиями постоянно, всю жизнь. Осознаю, что это не есть хорошо. Пытаюсь от них избавиться. Но получается, это не совсем так, как хотелось бы. Иногда получается переквалифицировать и в разряд мечтаний, которые, как мы знаем, имеют место быть, но не всегда могут сбываться. Какая орфография хорошая здесь и пунктуация.
12: Это прекрасно.
10: Прям чувствуется, да, что... А иногда не получается, как бы хотелось. Но в ожиданиях тоже не всегда жить хорошо. Точнее, жить только в ожиданиях невозможно. За ожиданиями чаще всего мы забываем про саму жизнь. Вот, вот такие вот с утра пораньше рассуждения. Без вопросов, наверное. Мне тут, кстати, понравилась такая история, которой, вероятно, можно пару минут уделить, что, оказывается, ожидания можно перевести в мечты. Так просто разве? Ну, так же не бывает.
12: Бывает.
11: А какая разница?
12: Нет, когда ожидание, ты мечта. Прямо ждешь. А мечта, она же может быть несбыточной. Вот я жду, что там то-то произойдет, потом, ну, оно вряд ли произойдет. Буду я об этом мечтать. Вот так, мне кажется, это происходит.
11: Ну, может быть.
12: А, вот, я раньше мечтала, в смысле, мне хотелось побывать во Владивостоке. Сейчас я прикидываю, что это какой должен быть у меня отпуск, потому что...
10: Стандартный.
12: Да, нет, Антон насчет путешествий консультировать может узкий круг людей, потому что у него свой взгляд на мир.
11: Специфический круг, я бы сказал.
12: Потому что самолетом, нет, это все понятно, ну, во-первых, это очень дорого.
10: Нет.
12: Антон.
10: Я молчу.
12: Обычно это дорого, обычно, как правило. Нужно долететь 8 часов в самолете, чего вот в сидячем положении, чисто я, исходя из своей физики, мне это тяжело. Поездом
10: зато
12: я...
10: потом.
12: Да, зато потом. Поездом я не выживу эти 7 дней в поезде, а потом обратно 7 дней в поезде, а потом буду шататься, как капитан Джек Воробей, еще месяц, мне кажется, после поезда. Это я говорю как человек, который вчера только вот из поезда, поэтому вот, все еще...

0: чувство еще, оно притупляется же.
1: С возрастом.
0: Ну, с возрастом, с появлением других желаний, с появлением каких-то других целей.
2: Ну, могу сказать, вот я вернулась вчера из Самары, и даже, ну, это все-таки достаточно далеко, не как Владивосток, конечно. У меня было это ощущение железное. Я там ходила. Во-первых, у меня было полное ощущение, что я в Севастополе, потому что, оказывается, города безумно похожи.
0: Прикольно.
2: Вот по вайбу, по ощущениям.
0: Самара и Севастополь, неожиданно.
2: Очень похоже. Даже некоторые улицы, некоторые дома, вот пейзаж городской, это вот Севастополь, а нет.
0: Потому нет, что Самара. Там
2: это все-таки Волга, а не море. И вот это ощущение, что вот это вот меня занесло, вот это вот интересное, приятное, оно было замечательно, то есть уже хорошо.
1: А там просто чем больше городов, тем больше хочется чего-то больше.
0: Ну да.
2: Сказал Антон как профессионал.
0: Да. Вот, а если комментировать...
1: Тут у нас он коллега Смоленск съездил и счастлив. Но это опять-таки мы в путешествие ушли.
0: Но это он начинающий.
1: Да, да. Ну,
0: тебя-то Смоленском уже не удивишь.
1: Мне бы так вот съездить в Орел и счастлив. Но я думаю, при желании всякое может быть, конечно.
0: Ну да. Если комментировать сообщение нашей слушательницы, ну тут, как всегда, мой любимый вопрос, зачем она живет ожиданиями. Я сам подумал, думаю, почему люди живут ожиданиями-то? Что может быть причиной? Ну, одна из причин – это то, что мы не готовы встречаться с другим. Я вообще сегодня с утра подумал о том, что у нас программы все, ну вообще вся передача, она про отношения как-то получается. С какой бы стороны мы ни говорили, мы все равно говорим о том, что происходит между там, нами, между людьми.
2: Ну, такая это же логично, да?
0: Ну, в общем, да, ну как-то...
1: Мне... В целом, как и вся наша жизнь, если ты не живешь в лесу.
0: Да, да, понимаешь.
2: Ой, и в лесу тоже отношения со всякими бурундуками.
0: С медведем, да, делить поляну.
1: Потому что там на стадии человеческих тоже доходят.
2: Ой, не знаю.
0: Вот, и вот, возвращаясь, да, к сообщению, почему я думал, почему живем не отношениями, а ожиданиями?
1: Есть потому время подумать просто, нет?
0: Реклама, да?
1: Не-не-не.
0: Твой любимый исполнитель?
1: Не-не-не.
2: Не угадали.
1: Жить ожиданиями у людей получается, что слишком много времени есть подумать.
2: А, в этом смысле?
0: Нет, слушай, ну нет, может быть и в этом, но с одной стороны, вот одна из причин, потому что мы не готовы почему-то, у нас не хватает смелости встретиться с другим, с таким, какой он есть. Увидеть его там какие-то изъяны, какие-то недостатки, еще что-то. Потому что, увидев его, ты увидишь себя. А другой момент это то, что мы, в общем-то, очень многие заявляют это, ну, не знаю, свойство, качество, состояние как цели, как желание, как мечту и все-все-все. Но как только появляется шанс в этом, они сразу оттуда бегут. Это свобода. Потому что свобода, на мой взгляд, она же дает не только ощущение вот этой пространства такого, хотел сказать, ощущение свободы, да, масло масляное, но и многих пугает тем, что надо принимать решения какие-то.
2: Что-то делать надо.
0: Надо вот решать, а я буду, не буду. И многих это пугает. И они такие, не-не-не-не-не, нафиг.
2: Пусть так остается.
0: Пусть так будет, да. Я лучше буду мечтать о свободе. У меня вот, я лучше останусь
1: в ожидании. Или ждать волшебного пинка.
0: Да, в ожидании. Так это и есть ожидание. Я останусь в ожидании свободы.
2: Что-то произойдет, и все изменит. Да. А что человек не задумывается даже?
1: Ну, в лучшем случае смерть тоже неплохо.
0: Да, тоже хорошо.
2: Да.
0: Вот. Антон начал шутить про смерть неожиданно.
2: Утром в понедельник.
0: Класс. Не, к тому же он раньше как-то эту тему прям сторонился, мне кажется. Такой, опять смерть, а сейчас такой выдает. И вот это вот самообман на самом-то деле, что ты говоришь человеку, ну вот же свобода, возьми, просто подними, что называется, с земли. Не-не-не-не-не, я не вижу, не-не-не-не-не, вот это вот, да, когда там дети затыкают уши и там начинают громко что-то произносить. Вот так, потому что говорить о том, что я это хочу, и делать, это разные вещи. Это как, знаешь, для меня было удивительно, когда мне человек один сказал, что он не хотел детей, он хотел хотеть детей.
2: Ужас какой.
0: Почему?
2: Как это?
0: Ну, это вот я хочу детей, я об этом разговариваю, я об этом
2: размышляю. А то, что
0: размышляю.
2: Они вдруг появляются, ой.
0: Нет, а то, что там, ну, то есть, ну, я это делаю без обязательств. У меня нет детей, поэтому я могу об этом спокойно говорить, продолжая жить так, как я живу. Угу. Понимаешь? Ну, я же хочу.
2: Вот, честно говоря, да, не представляю себе, как это вот.
0: Ну вот есть ощущение, что это как-то хорошо, когда у тебя есть дети, тебе от этого приятно, тебя эта мысль греет, но обязательства брать не хочешь, потому что ты понимаешь, что как только появляется...

0: Появляются у тебя дети, твоя жизнь меняется. Uh-huh. Да, хочешь ты того или нет. Потому что, ну, там, ладно, не буду жестокие примеры приводить, как обращаются с животными, да. Ну, uh-huh. это не животные, которые можно выбросить. Там иногда там собаку можно выбросить, там кошку
1: нельзя
0: выгнать.
1: Выбросить собаку.
2: А вот теперь все-таки время настало. Тут и на рекламу пора, и уходить пора.
1: И, скорее всего, мне пора. Да, есть надежда, что я вернусь.
2: Свете пора по своим телевизионным делам, но там как повезет. Повезет, вернется, не повезет, будем по тебе очень сильно скучать.
0: Ну, нас будут ожидания от тебя.
2: Да, замечательно. Что ты все-таки постараешься. Ты там, когда начнут ни о чем разговаривать, сразу просто вставай и приходи.
1: Хорошо.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 20. Возможен дождь, ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
9: «Ну, а ты?»
8: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
10: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так о чем мы?
10: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Брянские 9 часов.
12: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
13: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
12: Автомобильные факты.
13: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
12: Автомобильные факты.
13: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
12: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
9: Программа «Неудобный разговор» на 3-2 радио. Мы остались вдвоем. Посмотрим, что из этого получится.
14: Да, и... у нас есть ожидание от того, что Света вернется. Вернее, о том, что Света вернется, да? Мы же про ожидания сегодня. Про тюрьму, собственно,
9: ожиданий. Какое-нибудь сообщение придет. Ваши ожидания, ваши проблемы.
14: Да.
9: И мы весь предыдущий час преимущественно разговаривали о том, что когда человек ожидает все сам от себя, от кого-то... И вскользь разговаривали о том, когда человек понимает, что от него что-то ожидают. И знаешь, хорошо, наверное, когда люди, которые от него что-то ожидают, еще живы. Тогда как-то можно вырулить.
14: Вон ты куда повел. Так, интересно, так.
9: Не, интересно вам в этом мало, потому что примеров я тебе не приведу.
14: Ну так, а если не живы,
9: то... А если не живы, то, мне кажется, это же еще страшнее, опять путь-дорога в терапию, или...
14: Да. Просто, ну, опять же, смотри, я всегда исхожу из, ну, убеждения или какого-то такого правила для себя, что мы ничего просто так не делаем. Ну, у нас мозг как устроен. Ну, просто так ему...
9: С этим даже поспорить сложно.
14: Да, он не хочет напрягаться и что-то делать. И поэтому, если я продолжаю пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям, даже если человек уже нет в живых, то вопрос, что же я там хочу получить? То есть, опять же, вот здесь вот этот разрыв между головой и чувствами, в том плане, что головой-то я понимаю, что человек уже нет живых. Но мне, но мои чувства говорят, что я хочу получить что-то. И вот здесь бывает так, что люди попадают, ну, в большую печаль, ну, возможно, в депрессию, возможно, в какие-то очень глубокие переживания, в грусть, в горечь. Не в горевание о потере, именно в горечь. От того, что они понимают где-то все-таки головой, что вот этой мечте или ожиданию не суждено сбыться. И тогда становится очень грустно им. Потому что я же хотел, но там, знаешь как, я вот сейчас думаю об этом, думаю, как так это правильно сказать, и не, ну, как бы не на клиентских примерах. там всегда присутствие, ну давай так, жизнь человека другого, или вот, она дает вот эту вот мнимую надежду о том, что я могу это получить. Хотя человек, ну вот давай проще на примере. Часто многие что-то стремятся делать, я, кстати, тоже таким был, как ни странно, ради того, чтобы дополучить от близких людей любовь, внимание и заботу. Это прям мантра у многих сейчас, которую они недополучили в детстве. И я всегда говорю клиентам, что говорю: ребята, у меня две плохие новости. И я говорю: у меня две новости, и обе плохие. Новость первая плохая, то, что эта потребность вот в этой любви, она будет с нами всегда. Это опять же эволюционно обоснованно.
9: Но это тогда будем считать, что это абсолютно нормально.
14: Да, и она где-то на краю там нашего сознания присутствует, эта потребность. А вторая новость, просто если ты этого получил мало, у тебя сильная недостача, этого сильная нехватка. А вторая новость плохая в том, что вы уже недополучите. Тебе не 3, не 5, не 12, не 15, тебе 48. И даже если твои родители живы, и вдруг ты придешь к ним и скажешь: вы мне не додали в детстве, они скажут: иди на ручки. Такое может быть, я знаю такие истории. Ты ничего не почувствуешь, потому что ты на ручки-то хочешь 5-летний, а не 48-летний. Понимаешь? И вот это разочарование, когда людей постигает, оно прям, конечно... И вот, возвращаясь к вот этим ожиданиям, когда человек... И вот и пока человек жив, возвращаясь, да, к моему вопросу, у меня есть фантазия, что я могу дополучить. Ну вот же он человек, ну просто я соберусь, выберу время, сяду, поговорю, попьем чайку. Если это отец и там чаще мужчина, может быть, рюмочку выпьем, не призываем сейчас, не популяризируем. Вот, ну так, да, там, чтобы разговор там завязался. И вот я ему скажу, что: батя, вот я хотел, чтобы ты там... Ну или мама, опять же. Вот так, чтобы... Можете об этом поговорить? Можете. Получите удовлетворение? Получите. Ну, я надеюсь, да, если разговор сложится. Получите ли вы это тепло? Нет. Ну, нет. Ну, вам не 5, повторюсь. И вот с этим тяжело, понимаешь? Вот поэтому, кстати, чтобы... Вот, и с этим очень больно сталкиваться.
9: Я вообще другое, кстати, имел в виду немножко.
14: Давай, а что?
9: Когда от тебя ожидали чего-то. Я изначально...
14: Когда от тебя ожидали?
9: Да. Ну, ты хорошо тему развил.
14: Слушай, ну, ожидания от нас-то, ну, это тоже, да, вопрос...
9: Это проблема, беда?
14: Ну, слушай...
9: Просто когда человек, ну, который тебя что-то ждал, как бы ушел в мир иной, это, конечно, тут мало что изменить. А в другом случае какая-то есть четкая грань ожиданий, и когда уже тебе как-то пофиг на все эти истории, ну, где тонкая грань?
14: Тонкая грань в ощущениях, наверное, в каких-то. Вот хороший вопрос.
9: Я сейчас слово «очиститься», смотрю, начинает звучать. Это...
14: Подумал, знаешь, о чем? О том, что часто отсутствие или присутствие человека в жизни вообще никакой роли не играет для ожиданий от твоих представлений, для твоих представлений о его ожиданиях. Объясню. Все сейчас знают слово «внутренний критик». Да, вот все говорят: вот мой внутренний критик заставляет меня вот это, мой внутренний критик заставляет вот это. Но мало кто знает, откуда он берется. Так вот, для наших слушателей, внутренний критик в какой-то момент был внешним. И в какой-то момент мой любимый вопрос клиентам, я говорю, ну, когда говорит: вот мой внутренний критик, я говорю: чьим голосом звучит? Или чьими интонациями? Кто-то отвечает там, называет кого-то, кто-то говорит: моим. Вот если моим, то мой внешний критик, неважно, кто это был, на самом деле, мы у Берн в транзактном анализе вел хорошее определение «значимый взрослый». Не обязательно мама-папа. Тренер, школьный учитель, старший брат, старший друг со двора, ну, ты знаешь, такой вожак вот этой компании подростковой, еще кто-то. Вот он критиковал тебя снаружи, а потом ты взял-то себе на вооружение как модель жизни, то есть как принципы действия. Надо действовать вот так, или наоборот, не надо действовать вот так. И со временем этот внутренний критик стал говорить твоим голосом.
9: Там опять только все через Ленина 57 решается.
14: А, да, через терапию, да.
9: Других вариантов.
14: Ну, потом, ну, слушай, я сейчас просто так задумался, знаю ли я такие примеры, чтобы сам человек справился с внутренним критиком, я не знаю. Почему? Объясню. Когда критик внешний и голос другой, тогда да, ты можешь с ним разговаривать как с другим человеком. Ну, у себя в голове говорит, слушай, мама, это твои убеждения, или там, слушай, там, товарищ Витя, там, про дворовую сейчас команду, вот мы были пацанами, да, я там по-пацански жил, там, вот эти все вот правила писанные и не писанные, но сейчас мне, там, много лет, у меня семья, и у меня другие правила, поэтому давай вот.
9: То есть это более-менее здоровая история.
14: Ну, можно, да, ее разделить. А когда критик говорит собственным голосом, ты не можешь разделить с собой, ты говоришь, так это нормально, это ж я, это же мое. И оно настолько в тебя вживается, что тебе кажется, что было всегда. И ты вот начинаешь потихоньку это вытаскивать, человек говоришь, а как это появилось? А когда первый раз? Там, а зачем тебе это? А как ты реагировал? И человек такой вспоминает, что оказывается, в какой-то момент этого голоса в голове не было. И вот он начинает эту историю потихоньку раскручивать. И тут важно сказать, смотри, не всегда внутренний критик — это плохо. Иногда там есть, правда, хорошие, правильные установки, которые дают там, опять же, те же родители, возможно, те же там пацаны со двора, какие-то такие, ну, такие благородные. И ты их проносишь сквозь жизнь. Ты просто понимаешь, что это становится твоим. Вот здесь важный момент. Пока это как будто бы чужое, ты это не присваиваешь. Как только ты говоришь, это мое, это становится твоим, тогда ожидание уходит. Ты говоришь, просто это мой принцип жизни, все, я так живу.
9: Тут Кристина самодиагностикой занялась.
14: Давай.
9: Минут 7 назад писала, давай, что а как же то, что психологи говорят, да любите себя, и потом вы сможете уже любить других, пишет, но это же невозможно.
14: Можно ли долюбить себя? Хороший вопрос. Скажу за себя, за свою терапевтическую позицию. Другие коллеги могут со мной не согласиться. Могут согласиться, не знаю. Можно, давайте так. Долюбить себя для меня — это некая маркетинговая форма для продажи разных форм терапии. Нельзя долюбить себя. Можно научиться с этим жить. Можно научиться находить радость, удовольствие, счастье и все остальное в тепле близкого человека, но взрослых отношений. Когда я муж, а она жена. Когда я мужчина, она женщина. Когда я мужчина, он мужчина, и мы дружим. Да, просто такая настоящая, хорошая, качественная дружба. Тепло ли там? Да, тепло. Чувствуешь поддержку? Да, чувствуешь. Но как взрослый, как здоровый, половозрелый мужик. Да, и тогда твое влечение к женщине, оно оправдано, тогда твои какие-то там фантазии об этой женщине, они тогда находят свое место в тебе. Ну или наоборот, женщины к мужчине, много раз говорил, повторюсь, гендерно это одинаковая история. Вот так можно долюбить себя. И можно свыкнуться, что-то поделать. Ну, под что-то я сейчас подразумеваю многие варианты, не буду останавливаться. С тем, чтобы как-то с этим примириться. Вот это можно сделать. Долюбить тем более себя вообще нельзя. Потому что мы хотим не любви своей собственной к себе. Мы хотим любви других к нам. Там, повторюсь, родителей, братьев, сестер, еще кого-то. То есть, ну, и вот этого сделать нельзя. Ну, нельзя в одну реку дважды войти. К сожалению, иногда.
9: Вот, а потом она поблагодарила и сказала огромное спасибо Андрею за мысль о внутреннем критике.
14: А, ну, это вот, я считаю, что это важно.
9: Распознала, да, голос.
14: Да, спасибо. Это важная история, потому что многие, правда, когда внутренний критик становится твоим голосом, многие думают, что это так и должно быть. Но на самом деле нет. Но я-то хочу еще поговорить, раскрыть тему тюрьмы. А то мы с тобой сказали, что у нас тюрьма собственных ожиданий.
9: Давай, в чем тогда тюрьма-то? Через паузу и обсудим, давай, это дело. Давай.

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. Твое радио. Твоего города. Радио.
8: Плавно близимся к завершению этого неудобного разговора. Кстати, как мы сегодня решили, все-таки последнего в этом сезоне. А все потому, что летом все любят отдыхать и ходить в отпуск. И сколько бы людей программу не вело, невозможно уйти в отпуск тем одновременно.
9: Да, подгадать не получается. И мы решили, что мы берем паузу на лето и вернемся в эфир в сентябре. Не теряйте нас.
8: Ну, я думаю, все дождутся, все накопят проблем за лето, разочарований.
9: Да.
8: Ожиданий.
9: Ожиданий, разочарований и других тем, потому что мы... Я хотел сейчас процитировать название. Не все помню. «Отложенная жизнь» у нас была, «Юмор в отношениях» у нас был, еще были какие-то темы. В общем, пока мы в отпуске, вы можете пересмотреть наши прямые эфиры в нашей группе ВКонтакте. Там даже есть... Можно это сделать с видео, хотел сказать. В общем, запутался в словах. Вот. Есть тоже там что послушать, что посмотреть, я уверен.
8: Потому... Не привязанная к дате, что самое главное, каким-либо событиям.
9: Да.
8: Когда совсем станет не очень, можете это 5 лет назад заходить, смотреть, как там, не 5 лет назад далеко, но вот мы попадал на выпуски, мне даже ВКонтакте рекомендовал,
9: ага.
8: Где еще студия наша старая.
9: А, вот, да, видите, можете архивы посмотреть, да, там тоже, там тут, есть на что глянуть.
8: Там порой, да, эпичные вещи вообще происходят. Да. И лето, да, это такое время, как раз можно... заранее задуматься и в путь, дальнюю дорогу себе заранее это все накачать, угу. Послушать.
9: И провести время с удовольствием и пользой.
8: Да, да. И перед тем, как уйти на рекламу, у нас тема названа, я довольно-таки своеобразно, в тюрьме собственных ожиданий.
9: Да, тюрьма, да. Ага.
8: А есть пожизненно заключенные? Есть?
9: Слушай, ну, мне-то кажется, что это такое, знаешь, если в этой терминологии говорить, то это поселение, как это называется?
8: То есть лайтовая такая история.
9: Да, колония поселения, вспомнил, да. В каком плане? В том плане, наверное, что избавиться совсем от ожиданий, вот абсолютно от всех ожиданий, невозможно. Можно ли к этому стремиться? Да. Да, можно научиться жить, повышая свою жизнестойкость и уметь не ожидать чего-то, чтобы не разочаровываться. Это дает, на мой взгляд, очень широкий простор. Это дает свободу. Свободу реакции, свободу выбора, свободу действий. Но вот сказать, что совсем никаких ожиданий нет и не будет у человека, и он настолько там, как сейчас многие любят говорить, проработан, что их он избавился полностью, ну я вот не верю. Потому что все равно где-то в глубине души есть вещи, которых мы страшимся, вот именно страшимся. Не боимся, а страшимся. Есть такая неизбежная тема смерти, есть неизбежная тема свободы, которая тоже многих пугает. Там есть неизбежная тема выбора, которая многих пугает. Поэтому и там все равно есть какие-то ожидания. Но вот если говорить про тюрьму, почему тюрьма? Потому что чем... Вот так, наверное, я тебе отвечу. Чем больше у тебя ожиданий, тем строже режим. Вот если вот в этой аналогии проводить с тюрьмой, да, с исправительными учреждениями, потому что чем больше ожиданий, тем меньше места для маневра ты себе оставляешь. Потому что как только у тебя есть ожидания, ты делаешь выбор не исходя из себя и своего желания, а из желания это ожидание реализовать. И хорошо, если у тебя нет конфликта в этих ожиданиях. Потому что, например, жена ожидает от тебя, что ты будешь брутальным мужиком, да, бородатым норвежским дровосеком или канадским. И тут же она ожидает от тебя, что ты будешь душкой-лапочкой с вашими там, маленькими детьми. И вот вы приходите на детскую площадку с женой и с детьми. Что делать? Как быть одновременно бородатым, брутальным дровосеком и душкой?
8: Причем, да, учитывая, что это неизбежно, каждый может даже выбрать третий вариант, например.
9: И убежать!
8: Ну, как я понимаю, любое обсуждение из разных блоков сегодняшней нашей программы сводится к тому, что а кто спрашивает, кто ожидает. И дальше уже от этого отталкиваться. Там, если ты сам, то, вероятно, это может быть чуть-чуть проще, но не факт. Если кто-то, то в идеале как-то прийти к тому, чтобы не прислушиваться к этой истории.
9: Ну, а смотри, вот не прислушиваться можно, если она для тебя не важна. А если важна, а если ты жену любишь? Что делать?
8: Или... соответствовать, да. или разговаривать.
9: Вот да, и на самом-то деле, правда, можно разговаривать, что она видит за этим. Потому что если начать разговаривать с женой, которая хочет брутального норвежского лесоруба, мы можем прийти, это сейчас предположение, какой-нибудь защищенности, какой-нибудь уверенности в завтрашнем дне, какой-то...
8: Самое главное это узнать.
9: Вот.
8: А дальше, там бывают проблемы.
9: Да, а дальше начинаешь спрашивать, ну это уже такой высший пилотаж, если мы говорим про обычные разговоры. А зачем тебе это? И выясняется, что например, женщина считает, что ребенок, а мир ужасен. И на нее нападает. А потом ты говоришь, а кто нападает-то? А как нападает? И потом выясняется, что мир не нападает. Ну, когда-то ей родители в целях, кстати, лучшего воспитания, желая ее предостеречь и уберечь от каких-то таких поступков, да, или действий, или взаимоотношений с кем-то, вот настращали ее, что называется, напугали. Вот будешь такая, принесешь в подоле, вот в 15 лет, смотри, туда не ходи. Ну, вот это все, то есть многие это знают, не буду повторять. Ну, хорошо бы тогда этой женщине, там, матери двоих, троих или скольких-то детей сказать себе, что я уже родила, уже все хорошо, уже ничего не произошло. Мне уже не 15, мне уже 30, 35, 40, там, нужно подчеркнуть. И все. Тогда вот эта установка уже не работает. Она не нужна, ее можно уже оставить в прошлом.
8: Я до сих пор помню, мне однажды там знакомая сказала, вот, меня родители воспитывали как принцессу. Угу. Причем, блин, бедный мужик, угу. который сейчас вот-вот. Ты им, главное, скажи на старте. Тогда, в принципе, ну, есть шанс, что...
9: Да, мужик-то бедный. А теперь прикинь, каково ей. То есть она ждет к себе отношения как к принцессе. Со всеми вытекающими. А мир другой. И вот человек, об этот мир бьется прямо. Вот он сталкивается и разбивается в кровь. Потому что никто не несет ей тапочки к постели, да, там никто не стоит, куча фрейлин, ожидающих, когда принцесса проснется. Вот это все. И очень тяжело. И если как принцессу воспитывали, могу предположить, что адаптация к миру очень низкая. То есть готовка, стирка, уборка, там прям вопрос у меня вызывает. И тогда человек еще попадает в какую-то беспомощность.
8: Не, ну а там есть же такая история, что до брака люди пытаются казаться друг друга нормальными.
9: Еще,
8: что
9: да,
8: зря.
9: Да,
8: это
9: да,
8: все,
9: да,
8: это, прикинь, одно на другое наложилось, и все.
9: Понимаешь?
8: Поход к тебе, где ты их разводишь, и...
9: Вот, и поэтому вот так тюрьма-то складывается. И вот, кстати, вот этот пример про принцессу тоже про тюрьму. То есть, по сути, родители заключили ребенка в тюрьму каких-то ожиданий. Они туда его загнали.
8: Блин, ей 30+. Почему к этому моменту нельзя было понять, что, ну, по-другому уже все устроено?
9: Слушай, может быть, человек и понимает это. Но смотри, но тогда ты упираешься во что? В то, что родители были неправы. Да? А если не были неправы, получается, они меня не любили? А если они меня не любили, что это за жизнь? А родители эволюционно у нас, это где-то там в лимбическом мозгу у нас сидит, самые близкие нам люди. Понимаешь? И каково это сказать самому себе, что мои родители меня не любили?
8: Ладно.
9: А может быть, я был нежеланный ребенок?
8: Будем,
9: тогда!
8: Будем завершаться.
9: И там очень тяжко.
8: Кто-то настращал тот всех.
9: Понимаешь? Вот.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
6: Разговариваем сегодня про тюрьму ожиданий, и мне нравится сообщение от Кристины, потому что... Кристина, если на будущее тебе по какой-то причине нужно будет немножко выбесить Андрея, задавай тот же самый вопрос в конце каждого программы.
7: Так.
6: Вопрос следующий. Есть ли четкий ответ на вопрос, как избавляться от ожиданий? Инструкция или план действий? Формулировка даже прям.
7: Инструкция или план действий?
6: Инструкция или план действий. Как раз у нас же, по-моему, смысл программы, что мы их якобы не даем.
7: Ну, мы стараемся, да.
6: Как я понял, за всю программу сегодняшнюю не избавиться. Ну, не бывает так, что...
7: Слушай, это... можно избавиться хотя бы от каких-то глобальных сначала. Почему сложно давать план действий или инструкцию? Потому что в зависимости от того, где и как вы эти ожидания приобрели, действия могут быть разными или, скорее всего, будут разными. Если попробовать обобщить что-то общее, ну, я сейчас попробую. Давайте... Можно попробовать эти ожидания, собственно, написать, лучше от руки. Не буду сейчас тоже механику объяснять, но от руки лучше, чем на компьютере. Причем написать, от кого вы это ожидаете, там, от себя или от другого. А потом, только вот здесь важно, вот здесь начинается самое сложное.
6: С самим собой опять договориться?
7: Нет. Объективно, может быть, даже привлечь кого-то к этому. Написать, с помощью каких качеств, навыков, черт характера, тот человек, от которого вы это ожидаете, будет это реализовывать. Ну, например, я жду, что папа проявит ко мне наконец-то тепло в виде обнимашек. Да, и вот тогда...
6: А на втором листике никак.
7: Да, вот. То есть, а какое качество отца поможет мне реализовать эту штуку? И вот там выясняется, что отец, не любит он обнимашки, он человек действия, да, то есть... Есть проблема, я решил, все. Тебе надо поступить в институт, я решил. Тебе там, не знаю, надо помочь чем-то там, картошку привезти, я решил. Тебе надо поговорить на совет. Ну вот эти ваши обнимашки, это бабские, ну... И тогда ты понимаешь, ну что это ожидание несбыточное. Ну несбыточное. И тогда ты с этим что-то делаешь.
6: Переводишь в разряд мечт? Сказано было же.
7: Можно перевести в разряд мечты, можно...
6: Не избавиться от этого, избавиться.
7: Нет, почему? Можно погрустить об этом, и сказать, это несбыточно. И тогда это не будет мечтой. Ну просто все это не сбудется.
6: А потом опять про это нет?
7: Ну нет, ты отгоревал просто и
6: понял. То есть думаешь, эта история все-таки конечна?
7: Может быть.
6: Ну не факт.
7: Ну, это от человека зависит,
6: там,
7: да,
6: как
7: он обходится. Ну, на самом деле, да. А если есть качество, которое подтверждает тебе, что, да, там папа может обниматься, ну, например, в каких-то там случаях, не знаю, сейчас сложно мне придумать пример, ну, тогда идешь, реализовываешь, приходишь просто к нему и говоришь, папа, мне не хватает твоих обнимашек. Не надо ждать, что человек по вашим щенячьим глазам поймет, что вы хотите, чтобы он вас обнял, или обнял, не знаю, как правильно по-русски, там еще что-то, ну, обнял, вот Саша подсказывает, спасибо, наш коллега Саша Карпов подсказал мне, обнял, и вот тогда просто, ну, человек не догадается, просто подойдите, наберитесь смелости и скажите, слушай, я хочу, чтобы ты меня обнял. И все. И, то есть реализуйте свое ожидание, и оно превратится в вас в совершенное действие. И это тепло вы будете сохранять в себе и помнить. И
6: сейчас
7: будете
6: такие
7: знать.
6: Девушки, которые привыкли жить намеками, чтобы люди догадывались, такие, а, ничего себе, так можно было?
7: Словами через рот, да. Ну, потому что мы как-то делали эксперимент на учебе. Мы пытались угадать, ну, что транслирует человек. Ну, вот он что-то делает, мы разговариваем, сидим, и я называю человеку одно, ну, и говорю, мне кажется, делаешь это вот из этого, там, ну, условно, из уязвимости, а человек говорит, слушай, нет, это нежность. И как угадать? Да никак. Ну, не угадаешь, ты так, только в разговоре можно знать, что этот человек проявляет тебе вот так нежность. Потому что вот этот старый анекдот, хочешь руку заломаю, это что же про нежность?
6: Может. Опять какие-то неизвестные.
7: Старые. Это старые советские анекдоты. То есть про то, что, ну, давай, хорошо, давай. Мы как-то даже в какой-то передаче это вспоминали. Мальчики дергают девочек за косички. Зачем?
6: Чтобы они обратили на них внимание.
7: Они им нравятся, конечно. Это нежность. В понимании мальчиков. Понимаешь? А девочкам больно. И они думают, вот тварь такая. А он к ней пытается чувства проявить. И вот это очень хороший пример. И вот тогда надо объяснять, с одной стороны, мальчику, что слушай, набери смелости, подойди, скажи. Ну или записку хотя бы напиши вместо того, чтобы ее дергать, она не поймет. А девочке надо объяснять, что слушай, наверное, он тебя чего-то хочет. И ты можешь спросить у него, что хочешь-то? Что надо? Понимаешь? И вот, так, вот этим штукам нужно учить с детства. Там буквально с малолетства, с детского сада. Но это задача родителей, это не задача системы воспитания, ну, образования.
6: Просто шикарное завершение. Мы видим, оказывается, умеем мы четкие ответы и инструкции давать.
7: Да, и вот возвращаясь к вопросу, и вот так вы просто, ну, сталкиваетесь, что называется, со своими ожиданиями, и какие-то вы реализуете, если они реализуемы, какие-то нет, и тогда горюете по ним, если они нереализуемы, вы понимаете, что нереализуемы. И тогда картина становится чуть-чуть яснее, она более реалистичная, более реальная становится. И вы говорите, ну, как-то с этим обходитесь, принимаете какое-то решение, говорите, ну, буду грустить, да, буду там переживать.
6: Делайте выводы, не грустите, впереди лето, и давайте так, чтобы в сентябре, принимая сообщение от вас, вы не говорили, что оно... потеряно.
7: Потеряно, да.
6: Потеряно. И мы постараемся тоже набраться сил, набраться новых тем, набраться новых жизненных проблем, накопить все в себе.
7: Чтобы потом этим с вами поделиться.
6: Да. Света, я думаю, тоже с вами прощается, но тут, конечно, корреспонденты люди такие, работают 24/7, а иногда еще и во сне. Что страшнее? Антон Запорожец, Андрей Карлов. До встречи в сентябре.
7: Хорошего лета.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 20. Возможен дождь, ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
7: Мам, а мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская промышленность уверенно смотрит вперед. Так, Брянский машиностроительный завод стал победителем регионального этапа национальной премии в сфере предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Предприятие заняло первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». Такое решение было принято Торгово-промышленной палатой Брянской области по итогам экспертной оценки. Продукция предприятия включена в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга и поставляется за рубеж. В числе экспортных позиций – магистральные и маневровые локомотивы. Как ранее отмечено, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. Это очень большой плюс. Звание «Заслуженный врач России» присвоил двум брянским врачам президент Владимир Путин. Глава государства отметил заслуги медицинских работников в области здравоохранения и их многолетнюю добросовестную работу. Заслуженным врачом стал Андрей Дмитраков, заведующий отделением Брянской городской больницы номер 4. Его профессиональный путь связан с этим лечебным учреждением. Коллеги и пациенты отмечают его высокий профессионализм и преданность делу. Также почетного звания удостоился и Валерий Моисеенков, заведующий отделением Фокинской городской больницы. Он много лет работает в системе здравоохранения региона. Оба врача внесли значительный вклад в развитие медицины Брянской области, и присвоение почетного звания «Заслуженный врач России», напомню, является одним из самых почетных профессиональных признаний в стране. Поздравления медикам уже направили коллеги, пациенты и представители региональных властей. Несмотря на вызовы, Россия остается стабильным поставщиком продовольствия и продолжит выполнять свои обязательства перед партнерами. Итоги урожая зерна последние годы показывают стабильный рост. Результаты работы аграриев позволили полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить значительный экспортный потенциал. В текущем сезоне Россия планирует поставить на внешние рынки порядка 60 миллионов тонн зерна, сохранив лидерство по экспорту пшеницы. В настоящее время российское зерно экспортируется более чем в сотню стран мира. Россия обеспечивает около 20% мирового экспорта пшеницы. Напомню, Владимир Путин подчеркивал, Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Качественные российские продукты любят во многих странах. Подать заявление о приеме ребенка в детский сад можно в любое время, однако сделать это рекомендуется как можно раньше, лучше сразу всего после получения свидетельства о рождении. Напомню, очередь формируется по дате подачи заявления. Это означает, что чем раньше оно будет подано, тем шансы выше устроить ребенка в нужный детский сад. Кроме того, родители могут выбрать сразу несколько учреждений от 3 до 5. Таким образом, если в одном из них не окажется места, семье будет альтернатива. Заявление можно подать через госуслуги или в многофункциональном центре. Для этого потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документы его регистрации. Если семье положены льготы на внеочередное или первоочередное зачисление, это также необходимо указать и подтвердить соответствующими документами. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20-22 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 20. Возможен дождь, ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН-И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
5: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
6: 12+.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 11 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» в гостях одолела Владикавказскую «Аланию». При этом по ходу встречи подопечным Андрея Кончельскиса пришлось отыгрываться. В первом тайме единственный гол забили хозяева. Во второй половине вышедший на замену Вадим Кондрашов сравнял счет. А победным для «Сине-белых» стал гол, забитый владикавказцами в свои ворота. Таким образом, за 3 тура до финиша «Динамо» возглавило турнирную таблицу и фактически гарантировало себе выход в группу «Золото». Для этого команде необходимо в оставшихся поединках набрать всего 1 очко. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, отрадно, что в числе результативных нападающих был брянец 17-летний Вадим Кондрашов. Добавлю, накануне московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Основное время игры завершилось ничейным счетом 1-1, а с точки «Спартаковцы» били точнее. Итоговый счет 4-3. Легендарный паралимпиец Валерий Купчинский удостоен государственной премии в номинации «Возвращение в жизнь» за значительные достижения в паралимпийском движении, выдающиеся спортивные результаты и активную общественную деятельность. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Валерий Павлович Купчинский является символом стойкости, мужества и несгибаемой воли к победе. Он стал настоящей легендой, приняв участие в 5 паралимпийских играх. За свою карьеру этот выдающийся спортсмен завоевал 9 золотых медалей, а также 33 награды на чемпионатах мира Европы по лыжным гонкам и биатлону. В Брянске состоялся масштабный фестиваль ГТО «Все вместе». В спортивном мероприятии принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участники специальной военной операции. К дружным командам присоединились члены 7 участников ГТО, фонд «Защитники Отечества», а также комитета семей воинов Отечества и волонтеры. На территории спортивного комбината «Спартак» свою силу, выносливость и уровень физической подготовки демонстрировали команды Центра реабилитации инвалидов Дарковического дома-интерната, клуба «Пересвет», а также участники инвалиды спецоперации. Всего мероприятия охватило более 1,5 сотен человек, которые метали мяч, отжимались, подтягивались, наклонялись и бегали. Брянский борец Гаджимурат Алихмаев стал победителем международного турнира в Дагестанском Каспийске. Воспитанник Центра спортивной подготовки Брянской области победил в весовой категории до 79 килограммов, одолев в финале турка Ибрагима Епрака. Всего же в соревнованиях победителями и призерами стали представители 7 стран. На пьедестал помимо россиян поднимались спортсмены из Беларуси, Азербайджана, Турции, Бахрейна, Кыргызстана и Туркменистана. Новозыбковский школьник Макар Баташов завоевал золото всероссийских соревнований по вольной борьбе. На состязаниях, которые прошли в Рославле, борец продемонстрировал хорошую спортивную подготовку и волю к победе. Он провел 4 схватки, а в финале встретился с соперником из Смоленска и успешно его победил. В Брянской области провели соревнования по пожарно-спасательному спорту. В них участвовали 10 команд из районов Брянской области в различных возрастных категориях. Юные спортсмены показали свои способности в 2 основных дисциплинах. Так ребята состязались в пожарной эстафете, которая включала в себя преодоление забора, работу с пожарными рукавами, тушение условного очага возгорания и финишный рывок. В пожарном двоеборье спортсменам необходимо было преодолеть специальную полосу препятствий и подняться по штурмовой лестнице в окна учебной башни. Каждый этап требовал высокого уровня физической подготовки, владения необходимыми навыками, а также точности действий и умения работать в команде. В итоге первое место заняла детская команда пожарно-спасательной части номер 2. На втором месте спортсмены специализированной пожарно-спасательной части. На третьем месте юные спортсмены из пожарно-спасательной части номер 12. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом. Мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: 3-2 радио представляет
4: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
1: В эфире 3.2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Добрый день, Екатерина.
5: Здравствуйте, Екатерина.
1: Приближается лето, а это значит, что скоро у детей начнутся самые долгожданные каникулы. Если подвести итог детского травматизма в учебный период с января 26 года. Расскажите, пожалуйста, какая статистика сейчас связана с детским травматизмом на территории областного центра?
5: С начала года на территории областного центра у нас зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с участием детей, в результате которых 3 детей получили травмы. Все автоаварии связаны с наездами на несовершеннолетних детей-пешеходов. В прошлом году за аналогичный период у нас произошло 6 автоаварий, в которых 7 человек получили травмы. Но тут стоит отметить, что несмотря на общее снижение аварийности с участием детей, наблюдается рост с участием детей-пешеходов. Все автоаварии, повторюсь, 3 ДТП зарегистрированы с их участием. А в прошлом году такая автоавария была одна. Таким образом, у нас рост до 200%.
1: Расскажите, пожалуйста, какие обстоятельства происшествий этого года?
5: К счастью, все живы, но характер травм у нас серьезный. В первом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 2 февраля в Советском районе города Брянска, 9-летний мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель отвлекся, не заметил, не успел и совершил наезд на ребенка. В результате аварии ребенок получил субархидениальное кровоизлияние, закрытую черепно-мозговую травму и перелом лунной кости. Был госпитализирован в медицинское учреждение. Следующая автоавария произошла у нас ровно через неделю, 9 февраля, уже в Володарском районе областного центра. Там 11-летняя девочка переходила проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора для пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила перелом шейки плечевой кости и также была госпитализирована в лечебное учреждение. Завершает нашу статистику аварийности 3-е дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 20 апреля на улице Литейной в Бежецком районе города Брянска, где 12-летний подросток перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Стоит отметить, что в момент автоаварии сигнал светофора был красным для пешехода. В результате автоаварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был отвезен домой с назначением лечения после осмотра медицинского учреждения.
1: Таким образом, получается, что есть автоаварии по вине детей.
5: Да, в двух последних случаях как раз установлена вина у детей. Красный сигнал светофора и неустановленное место. Тут у нас, к сожалению, тоже большой отмечается рост с 0 до 2 по вине несовершеннолетних.
1: Получается, что красный сигнал светофора и переход в неустановленном месте – это самые распространенные причины ДТП.
5: Все верно. Со стороны детей-пешеходов так оно и есть. Но в общую копилку нарушений со стороны детей можно добавить еще выход из-за объекта, ограничивающего обзор. То есть транспортное средство, кусты. Нередким получается случаем, когда ребенок, не убедившись в своей безопасности, подвергает свою жизнь опасности сам. Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков поведения на дорогах и, как следствие, неумение юных участников дорожного движения ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке.
1: Екатерина, расскажите, пожалуйста, как же им помочь и научить ориентироваться в такой непростой транспортной среде?
5: Мне кажется, в первую очередь, самым главным аспектом здесь является проведение полной профилактической работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма всех субъектов профилактики. И госавтоинспекции, и управление образования, в том числе и школы, которые к ним относятся. Это и дополнительные какие-то кружки и секции. То есть, чтобы везде профилактика проходила на должном уровне.
1: И, конечно же, родители, чтобы чаще объясняли детям, как правильно переходить дорогу. Без них никуда.
5: Родители – это самое главное, это стержень, от которого мы должны отталкиваться. Здесь без их участия, без их роли не будет должного, полноценного профилактического воздействия. Родители несут самую большую роль в воспитании законопослушного участника дорожного движения.
1: Как ГИБДД работает в этом направлении?
5: Со стороны госавтоинспекции проводит широкомасштабная профилактическая работа поэтому по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, начиная от лекций в школах, профилактических мероприятий, акций, конкурсов, викторин. Ну, к слову, допустим, у нас на сегодняшний день уже более 700 лекций проведено сотрудниками госавтоинспекции во всех общеобразовательных учреждениях областного центра, таких как школы, детские сады, средние специальные учреждения, высшие учебные учреждения. То есть профилактика ведется постоянно, ежемесячно. Стараемся сделать полный охват общеобразовательных учреждений областного центра. Но не забываем, опять же, про роль родителей. Здесь мы тесно сотрудничаем с управлением образования. И, допустим, одной из форм является выступление на родительских собраниях, где мы доводим анализ аварийности, статистику, приводим причины, последствия дорожно-транспортных происшествий, разъясняем законодательство в области обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, рассылка в мессенджерах тоже одна из форм нашего взаимодействия, да, с управлением образования и также воздействием на родителей. Факт ДТП произошел по вине, не по вине ребенка. Мы стараемся кратко, сжато направить для размещения в социальной сети ВКонтакте. У каждой школы есть, да, там своя группа ВК, в родительские чаты, чтобы родители могли ознакомиться, по какой причине произошло дорожно-транспортное происшествие. Вина водителя, значит, упор на родителей, что они точно так же являются водителями транспортных средств, что нужно снижать скоростной режим. Вина ребенка, не забываем, значит, о том, что нужно проговаривать с детьми алгоритм безопасного перехода, где правильно, на какой сигнал светофор. То есть работа в данном направлении ведется большая, кропотливая. Но помимо этого, хотелось бы еще остановиться и на том, что работа ведется не только теоретическая нами, то есть это от сухого лекции, да, там, ну и профилактические мероприятия, это акции. В каждой школе у нас есть отряд юных инспекторов дорожного движения, которые являются нашими помощниками, которые точно так же обучают детей, выходят с нами на акции. Мы совместно ходим в классы с отрядами ЮИТ, проводим какие-то викторины, там, конкурсы рисунков, подводим подсчеты этих, да, подводим итоги данных конкурсов. Но и отдельно госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, такие как акции среди водителей, пропусти пешехода, внимание там лето, внимание каникулы, где при беседе с водителем напоминаем им о том, что все-таки нужно в первую очередь обращать внимание и снижать скоростной режим перед пешеходными переходами. И если, допустим, исходя из анализа аварийности, как у нас сейчас вот все три дорожно-транспортных происшествия произошли в понедельник, мы отталкиваемся, значит, нужно отработать в понедельник.

0: пешеходами, чтобы они пресекали административные правонарушения со стороны несовершеннолетних, разъясняли, как правильно переходить проезжую часть дорог, вели беседы с детьми, ну и, конечно же, с водителями транспортных средств. Подобное оперативно-профилактическое мероприятие у нас было 18 мая, в понедельник, которое называлось «Ребенок-пешеход». Вся вышеперечисленная работа была организована на должном уровне сотрудников госавтоинспекции.
1: Таким образом, помимо самостоятельной работы госавтоинспекции, у вас организовано сотрудничество со школами и другими организациями, причастными к профилактике детского травматизма на дорогах.
0: Все верно. В целом, основными компонентами системы профилактики детского дорожного травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма являются органы исполнительной власти. На местном уровне это управление образованием Брянской городской администрации, образовательные учреждения, в структуре которых работают педагоги, владеющие знаниями основ безопасности жизнедеятельности и методами обучения и воспитания школьников данному предмету. А также это организации и ведомства, прямо или косвенно причастные к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно с управлением образования Брянской городской администрации у нас есть план по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год, который выполняется обеими сторонами, как нами, со стороны госавтоинспекции, так и школами города Брянска. Касаемо других организаций, то в Брянской области имеется Центр технического творчества, на базе которого расположена лаборатория безопасности. Это организация, на базе которой имеется комплекс технических и методологических инструментов, позволяющий обучить детей навыкам безопасного поведения в транспортной среде. Госавтоинспекция также тесно сотрудничает с данной организацией, в частности, с лабораторией безопасности. Мы проводим совместные выезды в учебные учреждения. Там идет теория и практика. Практика на улице, если позволяют погодные условия, с отработкой алгоритма безопасного перехода проезжей части дороги. Или какие-то другие мероприятия, такие как участие в фестивале профессии. Такое мероприятие будет организовано 31 мая у нас на Кургане, где будет и госавтоинспекция, и лаборатория безопасности. Будем совместно обучать детей безопасному поведению в транспортной среде.
1: Спасибо большое, Екатерина. Напомню, что у нас в гостях была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна.
0: Спасибо. До свидания. Всего доброго.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Кто такой Карачиш?
2: Брянский Карачиш – это бывшая деревня, вошедшая со временем в городскую черту. Располагается на высоком правом берегу Десны, между бывшей деревней Тимоновка и историческим центром города Брянска, от которых отделена, соответственно, оврагами Карачиш и Подарь. Основные улицы – Карачишская и Спартаковская. В середине 19-го столетия здесь имелось 38 дворов. В них проживало более 200 человек. Действовал маловаренный завод. К 1923 году население деревни удвоилось, а в 1949 году Карачиш стал частью Брянска. На южном склоне оврага Карачиш, в 2,5 километрах от русла Десны, в 1960 году была открыта стоянка первобытного человека эпохи позднего палеолита, которая, к сожалению, была уничтожена карьером кирпичного завода. Происхождение названия поселения Карачиш связывают со старой легендой о якобы промышлявшем там в стародавние времена разбойнике Чиже. Он был безжалостен к проезжавшим по тем местам купцам, и о тех говорили, что их постигла кара, то есть наказание разбойника Чижа. Кара Чижа. Карачиш. Правда это или вымысел, мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем, но легенда происхождения названия красивая.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
3: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пушках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших оков

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 20. Возможен дождь, ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пудрив нос пыльцой, прищурив правый глаз, мурлычет словно кот южный.
1: В регионе 32 полдень.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область признана одним из лидеров по темпам модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства по итогам ушедшего года. В ходе реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» работы проводились в опорных населенных пунктах Брянске, Клинцах, Новозыбке, Вижуковке, Злынке, Клетне, Климово, Комаричах, Мглине, Севске, Стародубе, Трубчевске, Унечи в Дятьковском районе. Известно, 246 объектов были построены за внебюджетные средства, то есть за средства ресурсоснабжающей организации. В том числе предприятием «Брянскоммунэнерго» за собственные средства было построено ремонтировано около 45 километров сетей. Таким образом, благодаря реализации федерального проекта к 2030 году для 150 тысяч жителей Брянского региона России улучшится качество предоставления коммунальных услуг. Будет построено и реконструировано, а также отремонтировано еще более сотни объектов коммунальной инфраструктуры. Более 73 тысяч жителей Брянщины уже выбрали объекты для благоустройства. Всего в списке 50 территорий, 8 дизайн-проектов. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды. Нацпроект инфраструктуры для жизни» организовано в 27 муниципалитетах. Оно проводится в 6-й раз. Жители региона выбирают, какие парки, скверы и общественные пространства необходимо преобразить. Итоги подведут 12 июня. Участие могут принять граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. В Брянске, напомню, это бульвар с розарием напротив дома номер 15 по улице Комсомольской в Бежице, Липовая аллея по улице Брянского фронта в Советском районе, сквер Паровоз на улице Гомельской в Фокинке, а также сквер Есенинский на улице 2 Мичурина в Володарке. В нынешнем году капитальный ремонт выполнят в парке Олимпийский. В ходе работ здесь будут установлены новые лавочки и урны, обустроены тротуары, освещение, входная группа. Помимо этого построена ротонда и детские площадки, а также будет выполнено озеленение территории. Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. Как заявили в ведомстве, со дня вступления в силу новых правил механизм пересмотра произойдет автоматически. Отмечается теперь, если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату сохранят еще на год. Ее размер составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это около 9200 рублей на ребенка. Уведомления о решении начнут поступать уже сегодня через портал госуслуги. Если семья после отказа уже успела подать новое заявление, по нему пособие назначили, старое решение автоматически пересматривать не будут. Выплата продолжится по новому заявлению. Также автоматический пересмотр не сработает, если семья не продлевала пособие вовремя. Методика определения предельного количества платных мест в вузах утверждена Миноборнауки только на грядущий учебный год. Напомню, Владимир Путин отметил необходимость исключения чрезмерного платного набора по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, на которых отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Предстоит еще очень большая работа по утверждению методики на последующие годы, значит, есть возможность проанализировать опыт нынешнего года и скорректировать подходы в распределении платных мест. Добавлю, в нынешнем году приемная кампания в российских учебных заведениях высшего звена проходит по обновленным срокам, закрепленные в действующем порядке приема. Она стартует 20 июня. Подать документы можно как лично, так и через портал госуслуги. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Сейчас в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Только имя твое

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

все не так, но по-прежнему все хорошо. Есть масса знакомых, есть бизнес с приставкой.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в полтора раза к 30-му году и в два раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: два радио.
1: Какие же вы все-таки уроды, циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы, вам и друг дружки ни черта не жаль.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульса. Это страсть. Страсть. Это...

0: Три-два радио. Три-два радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Молодой человек неспешно прогуливался по улицам города. К нему подошел пожилой мужчина и обратился. Я столько лет искал ему применение, но не нашел. Жаль, но я понял его мудрость только сейчас, когда уже поздно. Держи. И он протянул сверток и удалился. Молодой человек настороженно открыл преподнесенный дар и удивился. На холщовой белой ткани лежал переливающийся камень. Он убрал его в карман и задумчиво побрел к дому. Дома близкие посоветовали сходить к ювелиру и узнать, что же это за камень. Ювелир был поражен, когда увидел бриллиант такой идеальной чистоты. Он долго уговаривал парня продать этот чудо-камень, но парень отказался. Сначала парень восхитился, что ему подарили такой подарок. Позже сомнения стали посещать его голову. «Почему именно мне отдал бриллиант, старик? Разве достоин такого подарка? Я же ничего для этого не сделал. И что мне теперь делать с ним? Могу ли я как-то распоряжаться этим камнем? Или нет? И как отреагируют мои близкие, если я продам его?» Такие мысли усиливались и мучили молодого человека. Тогда он взял небольшой сундук, закрыл там бриллиант и спрятал его в подвал. Теперь сомнения ушли, но в сердце осталась необъяснимая тоска. Шли годы, парень повзрослел, затем зрелая седина покрыла его голову, и уже завтра ему исполнялось 70 лет. Когда вся семья собралась на праздник, они попросили любимого деда сказать речь. Дедушка приподнялся над столом, светило солнце, и блик от бокала ослепил на время зрение старика. И в этот момент его осенило, он вспомнил про бриллиант, выскочил из-за стола, как молодой скакун, ринулся в подвал и с гордостью принес сундук родным. Когда я был молод, как многие из вас, мне преподнесли подарок, но я не смог воспользоваться им. Сначала я считал себя недостойным, потом я считал себя глупым, чтобы правильно распорядиться им. Потом от бессилия и злости я спрятал его в темном подвале, чтобы не брать ответственность за такую драгоценную возможность. И все эти годы меня мучила необъяснимая тоска. И только сейчас, как тот старец, вручивший мне бриллиант в юности, я понял всю мудрость, содержавшуюся в этом поступке. Нам сложно ценить то, что по своей сути дорого, но досталось нам в дар. Мы можем поддаться страху и сомнениям и упустить возможности, которые несет этот подарок. Мы можем считать недостойными себя такой драгоценности. Нам легче расстаться с перспективами только потому, что мы боимся не справиться с ответственностью. Мы боимся осуждения окружающих. Но если не воспользуемся подарком, начнем осуждать себя сами. И когда мы становимся зрелыми, когда уже практически вся жизнь прожита, мы создаем истинную причину нашей тоски. Мы спрятали наш талант, наш дар от самих себя. Мы придумали причину, чтобы избежать от страха и запереть свой чистый бриллиант в глубине души. Но счастливее мы не стали. Наша жизнь превратилась в удобное, комфортное существование. Но глаза постепенно поблекли. Сказав это, пожилой человек сжал в кулак свой бриллиант и пошел к ювелиру. Он продал камень и на полученные деньги купил домик. Мольберт, завел лабрадора, купил автомобиль, о котором давно мечтал. Часть денег он подарил своим детям, а часть отдал на благотворительность. Пользуйтесь своими возможностями, раскрывайте свои таланты, не отказывайтесь от мечты лишь только потому, что она будет кому-то неудобна или неприятна. Действуйте. Это был метод Карлова.
0: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская промышленность уверенно смотрит вперед. Так, Брянский машиностроительный завод стал победителем регионального этапа национальной премии в сфере предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Предприятие заняло первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». Такое решение было принято Торгово-промышленной палатой Брянской области по итогам экспертной оценки. Продукция предприятия включена в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга и поставляется за рубеж. В числе экспортных позиций – магистральные и маневровые локомотивы. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. Это очень большой плюс. Более 23 тысяч брянских ребят приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Современная «Зорница» помогает ребятам опробовать на практике то, что изучается в школьном курсе начальной военной подготовки и выступает важной профориентационной площадкой для тех, кто планирует учиться в высших учебных заведениях и вузах и готов связать свою дальнейшую судьбу со служением Отечеству. Программа игры включает в себя состязания командиров, связистов, инженеров-саперов, военкоров, а также медиков, штурмовиков, операторов-беспилотников. Помимо этого, отрядные состязания, строевая подготовка, тактическая медицина и огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, а также борьба за выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций. Помимо этого, ребята соревнуются в тактической подготовке и военно-тактических состязаниях на местности. Несмотря на вызовы, Россия остается стабильным поставщиком продовольствия и продолжит выполнять свои обязательства перед партнерами. Итоги урожая зерна последние годы показывают стабильный рост. Результаты работы аграриев позволили полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить значительный экспортный потенциал. В текущем сезоне Россия планирует поставить на внешние рынки порядка 60 миллионов тонн зерна, сохранив лидерство по экспорту пшеницы. В настоящее время российское зерно экспортируется более чем в сотню стран мира. Россия обеспечивает около 20% мирового экспорта пшеницы. Напомню, Владимир Путин подчеркивал, Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Качественные российские продукты любят во многих странах. Тарифы ОСАГО станут индивидуальными. Правительство России поручило Центробанку, Министерству внутренних дел и Минпромторгу детально проработать данный механизм. Отмечается, индивидуализация тарифов может зависеть от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками страхуемого транспортного средства. Учитывается оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, а также данные из единого национального рейтинга независимой оценки безопасности транспортных средств РУНКАП. Планируется, в расчет также будут приниматься характеристики автомобиля, а также количество и тяжесть ДТП с их участием. Добавлю, Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. План содержит более 260 мероприятий. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 15 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10 градусной отметки. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Тут на столба ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Брянское радиовещание, по данным из книги нашего известного радиожурналиста, краеведа и писателя Ивана Полозова «На Брянской волне», началось в 30-х годах прошлого столетия. Отцами-основателями Брянского радио стали сотрудники газеты «Брянский рабочий» Евгений Соколов и Иосиф Пикаревич. У них возникла идея в дни, когда газета не выходила в печать, выпускать специальный номер – радиогазету на основе свежих материалов «Брянского рабочего». Первое помещение редакции «Брянского радио» – театральная курилка. Дело было новым, энтузиазм зашкаливал. Молодые журналисты хотели творить историю. И вот в середине лета 1930 года в радиорепродукторах, расположенных в брянских квартирах и общественных местах, прозвучали первые брянские позывные. Внимание, внимание! Говорит Брянск! Говорит Брянск! Передаем первый выпуск газеты «Брянский рабочий» по радио. В 1931 году в Брянске был построен дом связи. Сюда же, в одну из комнат четвертого этажа, переехали редакция «Брянского радио» и студия радиовещания.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: бестель.
1: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом практически передовой борьбы с киевским нацизмом, оказывает помощь одному из опорных населенных пунктов Луганской Народной Республики, городу Брянка. Брянский субъект федерации впервые взял на себя ремонт муниципальной уличной дорожной сети. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, продолжается большая работа по ремонту сетей канализационных коллекторов, часть из которых по объективным причинам не функционирует, и сейчас возвращается нормальный режим работы сетей водоотведения. Кроме того, Брянская область принимает участие в восстановлении инфекционного отделения детской больницы, где работы также идут в соответствии со всеми стандартами. Уже отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и установка сантехоборудования. Егор Ковальчук подчеркнул, все работы в Брянке во взаимодействии с Брянской областью направлены прежде всего на улучшение качества жизни граждан. Есть планы и на последующие годы. Понимание достигнуто, при этом обязательно учитывается пожелание и обращение местных жителей. В Брянской области полным ходом идет весенняя агротехническая страда. В числе первостепенных задач – внедрение новых технологий и совместной работы для достижения успехов в аграрной сфере. Помимо этого, активное введение земли, севооборота, а также увеличение посевных площадей и обновление технической базы. Отмечается, необходимые ресурсы для проведения весенних полевых работ у аграриев имеются. Темп позволяет завершить сев в оптимальные сроки. Как ранее сообщалось, площадь озимых культур под урожай текущего года в Брянской области превысила 209 тысяч гектаров. Из них более 119 тысяч гектаров занимают зерновые, еще около 90 тысяч – рапс. Известно, озимые находятся в хорошем состоянии. В целом, качество посева оценивается как стабильное и благоприятное. В Министерстве иностранных дел заявили, у России есть предложение к плану Соединенных Штатов по Украине. Как ранее подчеркивал Кремль, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений украинских властей сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным. Дополнительные деньги, которые Запад собирается выделить Киеву, не поменяют ход событий на специальной военной операции. Отмечается, жители Европы и Соединенных Штатов стали понимать, существенная часть денег, выделяемых на победу, поддержку Киева попросту разворовывается. Подобное положение вещей вряд ли понравится западным налогоплательщикам. Напомню, Владимир Путин не раз подчеркивал, Россия выражает готовность работы со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент России акцентировал, все прежние попытки водить Москву за нос будут учтены. Инфраструктура избирательной системы во всех 89 российских регионах полностью готова к проведению выборов. В Центральной избирательной комиссии заявили, по состоянию на 1 января в Российской Федерации зарегистрировано более 111 миллионов избирателей. Для четырех исторических субъектов Федерации это будут первые выборы депутатов Государственной Думы. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских регионах. Всего же в рамках единого дня голосования пройдет порядка 2500 компаний различного уровня. Предполагается заместить более 20500 депутатских мандатов и выборных должностей. Завтра днем синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 13, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер западный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
2: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

По правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попало в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. У каждого человека есть свои неофициальные личные права. Они отличаются от юридических прав. Некоторые этого не понимают и нарушают наши права. Когда такое случается, мы не можем обратиться за защитой своих прав по закону, в суд, в полицию. Мы можем рассчитывать в этом случае только на себя и свои собственные возможности и силы. И для того, чтобы эффективнее защищать себя, свои границы, нам важно знать эти личные права. Потому что зачастую представления о них у нас сильно искажены. Вы имеете право иногда ставить себя на первое место. Вы имеете право просить о помощи и эмоциональной поддержке. Вы имеете право протестовать против несправедливого обращения и критики. Вы имеете право на свое собственное мнение. Вы можете совершать ошибки, пока не найдете правильный путь. Вы можете предоставлять людям самим решать свои собственные проблемы. Можете говорить «нет», «спасибо», «извините, нет». Не обращать внимания на советы окружающих и следовать своим собственным. Побыть одному, одной, даже если другим хочется вашего общества. Вы имеете право на свои собственные чувства, независимо от того, понимают ли их окружающие или нет. Вы имеете право менять свои решения или избирать другой образ действий. Вы имеете право добиваться перемены договоренности, которая вас не устраивает. Поэтому защищайте свои права, но заявляя о своих личных правах другим людям, помните, эти же права есть и у других людей. Поэтому учитесь уважать личные права других так же, как вы хотите, чтобы уважали ваши. И тогда ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет весенняя агротехническая страда. В числе первостепенных задач – внедрение новых технологий и совместной работы для достижения успехов в аграрной сфере. Помимо этого, активное введение земли, севооборот, а также увеличение посевных площадей и обновление технической базы. Отмечается, необходимые ресурсы для проведения весенних полевых работ у аграриев имеются. Темп позволяет завершить сев в оптимальные сроки. Как ранее сообщалось, площадь озимых культур под урожай текущего года в Брянской области превысила 209 тысяч гектаров. Из них более 119 тысяч гектаров занимают зерновые, еще около 90 тысяч – рапс. Известно, озимые находятся в хорошем состоянии. В целом, качество посева оценивается как стабильное и благоприятное. Брянская промышленность уверенно смотрит вперед. Так, Брянский машиностроительный завод стал победителем регионального этапа национальной премии в сфере предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Предприятие заняло первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». Такое решение было принято Торгово-промышленной палатой Брянской области по итогам экспертной оценки. Продукция предприятия включена в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга и поставляется за рубеж. В числе экспортных позиций – магистральные и маневровые локомотивы. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. Это очень большой плюс. Брянская область, являясь приграничным регионом, практически передовой борьбы с киевским нацизмом, оказывает помощь одному из опорных населенных пунктов Луганской Народной Республики, городу Брянка. Брянский субъект Федерации впервые взял на себя ремонт муниципальной уличной дорожной сети. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, продолжается большая работа по ремонту сетей канализационных коллекторов, часть из которых по объективным причинам не функционирует, и сейчас возвращается нормальный режим работы сетей водоотведения. Кроме того, Брянская область принимает участие в восстановлении инфекционного отделения детской больницы, где работы также идут в соответствии со всеми стандартами. Уже отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и установка сантехоборудования. Егор Ковальчук подчеркнул, все работы в Брянке во взаимодействии с Брянской областью направлены прежде всего на улучшение качества жизни граждан. Есть планы и на последующие годы. Понимание достигнуто, при этом обязательно учитывается пожелание и обращение местных жителей. Брянская область признана одним из лидеров по темпам модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства по итогам ушедшего года. В ходе реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» работы проводились в опорных населенных пунктах Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Жуковке, Злынке, Клетне, Климово, Комаричах, Мглине, Севске, Стародубе, Трубчевске, Унечи в Дятьевском районе. Известно, 246 объектов были построены за внебюджетные средства, то есть за средства ресурсоснабжающей организации. В том числе предприятием «Брянскоммунэнерго» за собственные средства было построено ремонтировано около 45 километров сетей. Таким образом, благодаря реализации федерального проекта к 2030 году для 150 тысяч жителей Брянского региона России улучшится качество предоставления коммунальных услуг. Будет построено и реконструировано, а также отремонтировано еще более сотни объектов коммунальной инфраструктуры. Завтра днем синоптики обещают брянские похолодания до плюс 13, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
3: 12+.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Всем привет, мы брянская группа «Hardwalkers». Слушайте нашу песню на 3.2 радио.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Кто такой Станки Димитров?
3: В Брянске есть проспект имени Станки Димитрова. С течением времени имя и фамилия болгарского коммуниста в сознании и произношении некоторых брянцев слились, и однажды на некоторых домах проспекта даже появились адресные таблички, где они были написаны через дефис, что, конечно, является грубой ошибкой. Станки – это имя, а Димитров – фамилия. Станки Димитров родился 5 февраля 1889 года в болгарском городе Дупница в семье сапожника. Он был учителем, юристом, актером, патриотом своей страны и убежденным коммунистом. К рабочему движению Станки примкнул в возрасте 15 лет. После сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии и начала массового преследования коммунистов он был вынужден эмигрировать в СССР, где вступил в ВКПБ. С 1932 года участвовал в работе исполкома Коминтерна и вел преподавательскую работу в Международной ленинской школе в Москве. После начала Великой Отечественной войны работал на радиостанции «Христа Ботев», осуществлявшей вещания на территории Болгарии, захваченные фашистами. 26 августа 1944 года группа болгарских коммунистов во главе со Станки Димитровым на самолете Ли-2 вылетела из Москвы на родину, чтобы возглавить запланированное на сентябрь антимонархическое восстание. Самолет сделал остановку в Брянске, а при взлете с брянского аэродрома потерпел катастрофу, в которой все пассажиры погибли. Станки Димитров и его товарищи были торжественно перезахоронены на центральном кладбище Брянска. На их могиле в 1979 году установлен памятник надгробия работы скульптора Коваленко и архитектора Тарабрина. Памятный обелиск установлен и на месте катастрофы. В память о погибших названа ближайшая остановка общественного транспорта.
1: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю! В автокресле!
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87.7 и 9FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку!
5: Дача на связи! Посадку разрешаю!
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
8: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
9: Встречаемся в аэро!
10: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: В цилиндре золотым пером трудился мастер, и стол его поросший.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом практически передовой борьбы с киевским нацизмом, оказывает помощь одному из опорных населенных пунктов Луганской Народной Республики, городу Брянка. Брянский субъект федерации впервые взял на себя ремонт муниципальной уличной дорожной сети. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, продолжается большая работа по ремонту сетей канализационных коллекторов, часть из которых по объективным причинам не функционирует, и сейчас возвращается нормальный режим работы сетей водоотведения. Кроме того, Брянская область принимает участие в восстановлении инфекционного отделения детской больницы, где работы также идут в соответствии со всеми стандартами. Уже отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и установка сантехоборудования. Егор Ковальчук подчеркнул, все работы в Брянке во взаимодействии с Брянской областью направлены прежде всего на улучшение качества жизни граждан. Есть планы и на последующие годы. Понимание достигнуто, при этом обязательно учитывается пожелание и обращение местных жителей. В Брянской области полным ходом идет весенняя агротехническая страда. В числе первостепенных задач – внедрение новых технологий и совместной работы для достижения успехов в аграрной сфере. Помимо этого, активное введение земли, севооборота, а также увеличение посевных площадей и обновление технической базы. Отмечается, необходимые ресурсы для проведения весенних полевых работ у аграриев имеются. Темп позволяет завершить сев в оптимальные сроки. Как ранее сообщалось, площадь озимых культур под урожай текущего года в Брянской области превысила 209 тысяч гектаров. Из них более 119 тысяч гектаров занимают зерновые, еще около 90 тысяч – рапс. Известно, озимые находятся в хорошем состоянии. В целом, качество посева оценивается как стабильное и благоприятное. В Министерстве иностранных дел заявили, у России есть предложение к плану Соединенных Штатов по Украине. Как ранее подчеркивал Кремль, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений украинских властей сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным. Дополнительные деньги, которые Запад собирается выделить Киеву, не поменяют ход событий на специальной военной операции. Отмечается, жители Европы и Соединенных Штатов стали понимать, существенная часть денег, выделяемых на победу, поддержку Киева попросту разворовывается. Подобное положение вещей вряд ли понравится западным налогоплательщикам. Напомню, Владимир Путин не раз подчеркивал, Россия выражает готовность работы со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент России акцентировал, все прежние попытки водить Москву за нос будут учтены. Инфраструктура избирательной системы во всех 89 российских регионах полностью готова к проведению выборов. В Центральной избирательной комиссии заявили, по состоянию на 1 января в Российской Федерации зарегистрировано более 111 миллионов избирателей. Для четырех исторических субъектов Федерации это будут первые выборы депутатов Государственной Думы. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских регионах. Всего же в рамках единого дня голосования пройдет порядка 2500 компаний различного уровня. Предполагается заместить более 20500 депутатских мандатов и выборных должностей. Завтра днем синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 13, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер западный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе.

0: за баранкой.
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государству закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Подавляющее большинство психологов, включая меня, работая с клиентами, давая какие-то консультации, комментарии, отвечая на вопросы, говорят о человеке, о том человеке, который этот вопрос задал, который интересуется ситуацией. Мы не говорим о других людях, даже если человек приходит и говорит: «А вот он, а вот она». Мы всегда спрашиваем: «А что чувствуешь ты? Почему для тебя это важно? Почему это тебя цепляет?» Мы всегда говорим о человеке. И есть, наверное, единственный случай, когда мы говорим о другом человеке. Это происходит тогда, когда приходит человек к вам за помощью. Не к психологу, а к вам лично. И хочет с вами чем-то поделиться. Хочет с вами разделить радость или, может быть, печаль. И тогда происходит странная ситуация. Вы смотрите на этого человека со своих позиций, со своей точки зрения. А нужно это делать с его позиций. Сейчас я поясню свою мысль. Очень часто меня просят мои друзья, особенно армейские друзья, поговорить с женами, потому что она как-то расстроена, она чем-то опечалена, а он не понимает, что там происходит. Я начинаю с ней разговаривать, мы общаемся, она объясняет причину, я ей что-то подсказываю. И всегда спрашиваю: почему ты не можешь поговорить с мужем об этом? Это же не очень сложно, это не какая-то травма, это, в общем-то, вполне бытовая ситуация. Я слышу в ответ: он меня не понимает. Когда к вам подходит жена, а вы здоровенный бородатый мужик, который может задушить медведя голыми руками, смотрите на жену и смотрите на ее проблемы, ее глазами, а не с точки зрения задушенного медведя. Это для вас это вполне нормальная ситуация. А для нее сломанный ноготь, оскорбление на работе, хамство где-то в общественном транспорте. Для нее это травма, для нее это событие, для нее это трагедия. Для вас ерунда. Вы этого не замечаете. А для нее это важно. Поэтому не можете поддержать. Нет у вас слов поддержки. Просто выслушайте. И точно так же наоборот. Дорогие женщины, если тот самый здоровенный бородатый мужик, который приволок вам медведя, задушенного голыми руками, вдруг почему-то пришел и решил с вами поделиться каким-то переживанием, не говорите: фи, да это ерунда, да вот ты нашел, почем печалиться. Иногда для него высказать свои эмоции гораздо больший подвиг, чем тот самый медведь, потому что мужчины очень редко проявляют эмоции, и для них это правда событие, поэтому не можете поддержать его, хотя бы выслушайте. Смотрите, вы, женщины, привыкли делиться с подругами, высказываться, не сдерживать в себе эмоции, а для мужчины это сложно, поэтому в следующий раз, когда кто-то придет к вам за помощью, за советом, за поддержкой, смотрите на проблему глазами другого человека. Смотрите с его точки зрения, исходя из его опыта, из его способности переносить трудности. И тогда вы сможете найти общий язык с человеком, поддержать его, дать ему поддержку или разделить какую-то радость, которую он принес для того, чтобы поделиться с вами. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама.
3: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
4: Дача на связи. Посадку разрешаю.
5: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
4: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
5: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
3: Встречаемся в аэро.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет весенняя агротехническая страда. В числе первостепенных задач – внедрение новых технологий и совместной работы для достижения успехов в аграрной сфере. Помимо этого, активное введение земли, севооборота, а также увеличение посевных площадей и обновление технической базы. Отмечается, необходимые ресурсы для проведения весенних полевых работ у аграриев имеются. Темп позволяет

Совершить сев в оптимальные сроки. Как ранее сообщалось, площадь озимых культур под урожай текущего года в Брянской области превысила 209 тысяч гектаров. Из них более 119 тысяч гектаров занимают зерновые, еще около 90 тысяч – рапс. Известно, озимы находятся в хорошем состоянии. В целом, качество посева оценивается как стабильное и благоприятное. Брянская промышленность уверенно смотрит вперед. Так, Брянский машиностроительный завод стал победителем регионального этапа национальной премии в сфере предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Предприятие заняло первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». Такое решение было принято Торгово-промышленной палатой Брянской области по итогам экспертной оценки. Продукция предприятия включена в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга и поставляется за рубеж. В числе экспортных позиций – магистральные и маневровые локомотивы. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. Это очень большой плюс. Брянская область, являясь приграничным регионом практически передовой борьбы с киевским нацизмом, оказывает помощь одному из опорных населенных пунктов Луганской Народной Республики, городу Брянка. Брянский субъект Федерации впервые взял на себя ремонт муниципальной уличной дорожной сети. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, продолжается большая работа по ремонту сетей канализационных коллекторов, часть из которых по объективным причинам не функционирует, и сейчас возвращается нормальный режим работы сетей водоотведения. Кроме того, Брянская область принимает участие в восстановлении инфекционного отделения детской больницы, где работы также идут в соответствии со всеми стандартами. Уже отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и установка сантехоборудования. Егор Ковальчук подчеркнул, все работы в Брянке во взаимодействии с Брянской областью направлены прежде всего на улучшение качества жизни граждан. Есть планы и на последующие годы. Понимание достигнуто, при этом обязательно учитывается пожелание и обращение местных жителей. Брянская область признана одним из лидеров по темпам модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства по итогам ушедшего года. В ходе реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» работы проводились в опорных населенных пунктах Брянске, Клинцах, Новозыбке, Вижуковке, Злынке, Клетне, Климово, Комаричах, Мглине, Севске, Стародубе, Трубчевске, Унече и Дятьевском районе. Известно, 246 объектов были построены за внебюджетные средства, то есть за средства ресурсоснабжающей организации. В том числе предприятием «Брянскоммунэнерго» за собственные средства было построено ремонтировано около 45 километров сетей. Таким образом, благодаря реализации федерального проекта к 2030 году для 150 тысяч жителей Брянского региона России улучшится качество предоставления коммунальных услуг. Будет построено и реконструировано, а также отремонтировано еще более сотни объектов коммунальной инфраструктуры. Завтра днем синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 13, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер западный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: любовью связанные, одной целью скованные.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до

0: четырех полос, там тоже поставят такие барьеры.
1: Автомобильные факты.
0: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи у тебя под рукой. Домик Чарльза Буковски, ты проводишь лишь ним. Третий чертовый вечер и бутылка Бакарди. Достала чертовски, ты устала рыдать, ты устала молиться, ты привыкла давно к равновесию сумбуря и лишь сборник стихов помогает забыться, ведь меня нету рядом. Я уже тренировался.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода утром до плюс 13. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода утром до плюс 13. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Бесконечность дней поглощает нас. Мне бы поскорей, мне давно плевать, где который час.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 и по осадок. По данным сервиса Яндекс.Погода утром до плюс 13. Облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.